0: Почему мы не учимся на ошибках? Но в самом деле, человек способен обучаться. Все повсюду только что и рассказывают, как о своих или чьих-то провалах. Телевидение, интернет и бабушки-соседки во весь голос разоблачают злобных мошенников. Лучшие друзья дают нам здравые советы, а мы все равно упорно делаем глупости. Что-то внутри нас сидит и составляет план, как нам самим себе навредить. Не стоит ли нам периодически заниматься саморазоблачением, останавливаться и задумываться, как советует библейский пророк? Пример. С чего начинается эпическое падение в яму на дороге? Прежде всего, это неверие в опасность ям лично для вас. Второе. Глупая бравада в балансировании на краю ям. Третье. Увлечение ямным паркуром за гранью здравого смысла. Четвертое. Мечты о грязных ямах и зависть к тем, кто в них сидит. Ну и пятое. Рытье ям для других, чтобы тоже знали. Мы бы не оказались в трудных обстоятельствах, в грехах или болезнях, если бы сами так в них не стремились. Ставить перед собой нужно благие цели и их достигать. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 октября, и тема сегодня — роль Святого Духа в устранении препятствий. А есть ли на вашем пути препятствия, которые нужно устранить? Если да, то Святой Дух желает вам помочь. И место Писания — послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, где Библия говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Давайте разберем слово «подкрепляет». Греческое слово «сун антиламбану», которое состоит из трех слов. Сегодня мы рассмотрим только два. Первое слово «сун» в Писании всегда означает то, что вы делаете вместе с кем-то. Вы сотрудничаете. Это слово всегда несет в себе идею партнерства. И второе слово, которое мы изучим, слово «ламбана», оно означает «я беру», «хватаю». И когда мы соединяем эти два слова, получается слово «помощь». Здесь описывается следующий процесс. Дух Святой делает что-то вместе с нами. Дух Святой взаимодействует вместе с нами. Дух Святой берет наши немощи. Он берет препятствия и удаляет их из нашей жизни. Он сотрудничает с нами. И если мы хотим, чтобы с нашего пути исчезали препятствия, нам нужно сотрудничать со Святым Духом. И Святой Дух вместе с нами будет убирать из нашей жизни препятствия. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы продолжим рассуждение о том, в чем именно состоит разница между водительством Духом Святым и буквой закона Божьего. Читаю из книги «Чисел» 9 главы 17 стиха. «И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинию, они по указанию Господню отправлялись и по указанию Господню останавливались. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь». Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Книга чисел, 9 глава, с 17 по 23 стихи. Следуя призывам Духа Божьего, я не освобождаюсь от ответственности перед буквой закона. Отнюдь. Даже напротив, влечение Духа зовут меня значительно дальше минимума, определяемого традицией. Я же, страшась воли Божией, неизвестной для меня, иногда как улитка прячусь в раковину заповедей и традиций, соблюдая которые я уверенно обрету жизнь вечную. По большому счету, это все, чего я ищу. Как только исчезает угроза со стороны моих необузданных страстей, я удовлетворяюсь традицией вполне. Я вижу в ней спасение мое от мира, так же, наверное, как мой маленький попугай находит свое избавление в клетке от разгоряченных, неуправляемых детей, готовых разобрать его на перышки. Так неужели мы призваны беречь традиции только для того, чтобы они, в свою очередь, спасли нас? Это спасение в резервации доказывает не что иное, как наличие страха перед неизвестным и недоверие водительству Духом Божьим. Что же у нас остается в таком случае? Какие путевые знаки определят наше завтра? Традиции. Предание, опыт предков. История становится единственной цитаделью, крепостью, могущей обеспечить нам уверенность и стабильность. Примечательным является и то, что в крепость традиций мы убегаем не столько от мира или от многообразия теологических точек зрения, как от Бога и Его воли. Именно Его суверенное господство вселяет наибольший страх. Неужели, Господи, мы и сегодня готовы предпочесть египетские котлы земле обетованной? Неужели мы опять не узнаем времени Твоего посещения? Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: со всех ног.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 октября. Ваш Небесный Отец хочет говорить с вами. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы вам опять жить в подчинении у страха, но приняли духа усыновления, духа, делающего вас сыновьями, которым мы взываем «Ава, Отче». Послание к римлянам, 8:15, расширенный перевод Библии. Дух Святой — это дух усыновления. Это означает, что благодаря силе Святого Духа мы становимся частью Божьей семьи. Когда-то мы были грешниками и служили дьяволу. Но Бог искупил нас, приобрел ценой крови своего Сына и назвал своими любимыми сыновьями и дочерьми. Усыновление — это прекрасно. Человек, который хочет ребенка, берет на себя ответственность за его воспитание и заботится о нем, как о родном. В некоторых случаях это даже лучше, чем жить в семье биологических родителей, потому что не все дети желанны. Иногда они рождаются по причинам, о которых их родители сожалеют. Когда детей усыновляют, они всегда желанны, потому что их принимают в семью сознательно. Когда мы принимаем веру Иисуса Христа, мы рождаемся заново и становимся частью Божьей семьи. Бог становится нашим Отцом, а мы Его наследниками и сонаследниками со Христом. Смотрите послание к римлянам, 8 глава, стихи 16 по 17. Он относится к нам как любящий и заботливый отец. Хороший отец не избегает общения со своими детьми. Он заботится о них, беседует с ними, говорит о том, как он любит их, воспитывает их, направляет, предостерегает и ободряет. Вы принадлежите Богу. Он усыновил вас, и теперь он ваш родной отец, который хочет говорить с вами. Если ваши родители отказались от вас или плохо поступали с вами, я хочу напомнить вам, что Бог усыновил вас и заботится о вас, как о своем родном ребенке. Смотрите Псалом 26:10. Божье слово на сегодня. Бог считает вас особенным человеком. Он избрал вас, принял в свою семью. Вы — Божьи дитя. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему нужно новорожденных благословить?

0: той ответственности, которая возлагается на них Богом. Когда Бог дает кому-то детей, то Он предоставляет удивительную возможность родителям оказать влияние на формирование этой маленькой души, этой души, которая будет наследовать вечность где-то, или с Богом вечной радости, или же в озере Огненном, вместе вечного мучения, вечной погибели. И вот на протяжении всего Священного Писания мы видим массу указателей, которые говорят родителям о том, насколько важно для них оказать правильное влияние. Приходит на память 6 глава книги Второзакония, где сказано о важности того, чтобы человек мог любить Бога всем сердцем, чтобы он Слово Божие в сердце свое вложил, Божью истину, о том, чтобы он эту истину внушал в сердце или в сознание своих детей, формируя этих детей, формируя их жизнь и так далее. Достаточно много ссылок подобного рода мы видим в Священном Писании. То есть речь идет о том, что перед родителями стоит чрезвычайно большая задача. И поэтому родители, естественно, и хотят просить Бога, просить у Бога милости. То есть, когда мы имеем это явление, молитва над детьми, в действительности, наверное, это больше молитва над родителями. Это молитва посвящения родителей, когда родители просят у Бога помощи для того, чтобы правильно воспитывать. Вместе с тем, есть, конечно же, очень ясное обоснование в Писании молиться и самих детях. Мы молимся о самых разных людях, мы молимся о самых разных ситуациях. Мы молимся о людях, когда они вступают в брак. Мы молимся о людях, когда перед ними какая-то очень ответственная задача. О чем мы молимся? Мы молимся о Божьем действии в сердце человека. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой сделал сердце человека восприимчивым к Божьей истине. Мы молимся о том, чтобы человек мог выбирать правильные пути, чтобы он не пошел по пути злому. И когда мы молимся, для этого есть основание. Бог повелевает нам молиться друг за друга. Много раз написано о разного рода примерах таких молитв и непосредственных повелений таких мы имеем в Священном Писании несколько. То есть речь идет о том, что это вполне легитимное явление, когда мы приносим к Богу просьбу о каком-то человеке. И, конечно же, очень разумно, когда мы молимся о детях в самом начале их пути, когда мы просим Божьей охраны для их сердца, когда мы просим о том, чтобы Бог все влияние, которое будет оказано на сердце этого маленького человека, чтобы он его отфильтровал, чтобы он сделал это влияние созидающим. Мы просим о том, чтобы этот человек мог вырасти правильно. Но здесь есть еще одна очень важная деталь, очень важная тонкость. Когда мы говорим о детях, то самое точное вложение жизни детей будет их посвящение себя Богу. Поэтому молитва над новорожденными, молитва, которую совершают в церкви или же где-то родители, она должна прежде всего иметь своим центром готовность родителей посвятить этого ребенка Богу, посвятить его на исполнение Божьей воли, на достижение Божьих целей в его жизни. Только тогда, когда это произойдет или когда это происходит, только тогда жизнь этого человека в действительности достигнет своей полноты. Она по-настоящему будет иметь смысл, потому что только Бог может дать смысл жизни каждого из нас. Поэтому добрая традиция совершать молитву над детьми имеет достаточно много библейского основания, и очень хорошо, что это совершается в церквях сегодня.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Христианские притчи. Притчи — это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то дать, научить чему-то. В ней заложена какая-то определенная правда, какой-то определенный урок, маленький или большой закон мира, в котором мы живем. Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объемного мира. Причем этот доступ облегченный, потому что притчи — это искусство слов попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать по миру осознанно и радостно. Христианское учение — суровый путь, бесконечно далекий от того сентиментального христианства, которое создано современными проповедниками. Центром христианского учения является личность Иисуса Христа, родившегося в начале нашей эры и распятого по преданию около 33-го года. Его жизнь, недолгая деятельность и его учение — описаны в Евангелиях, Деяниях апостолов, посланиях апостольских и Апокалипсисе. Существует 4 канонических Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Согласно Евангелиям, Христос часто использовал различные истории, придавая им духовный смысл и переводя вечные истины на язык человеческих понятий и интересов. Яркий пример – запоминается легче, чем проповедь. Даже когда контуры мысли проповеди уже изгладятся из памяти слушателей, то иллюстрации, использованные в ней, останутся. И Христос освещал в притчах все, что можно было освещать. Христианская религия сейчас одна из самых многочисленных на земле. Ее история напоминает дерево. На нем есть и крупные, и мелкие ветки. Некоторые прекратили развиваться, в то время как на других, долгое время остававшихся маленькими, вдруг появились боковые побеги, и некоторые стали большими ветвями. Просуществовав 1000 лет как единая религия, христианство в 1054 году раскололось на католицизм и православие. В конце XV и начале XVI веков в католицизме началась протестантская реформация, приведшая к возникновению протестантизма. Он включает 3 основных течения – лютеранство, кальвинизм, англиканство. И большое число сект, из которых многие, в свою очередь, превратились в самостоятельные церкви – баптисты, методисты, адвентисты и другие. В православии существует 15 автокефальных самостоятельных церквей и несколько автономных. На протяжении 2000 лет существования христианства появлялись новые притчи в дополнение к входящим в Библию. Во многих из них заложен символизм креста, который каждый человек несет по жизни. Представленные здесь притчи отражают культурно-христианскую традицию. Они несут в себе доброту и любовь к Богу и людям, смирение и принятие себя в сочетании с ответственностью за собственную жизнь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Как стать пророком? Есть ли путь, идя по которому человек становился бы тем, кого Бог использовал в качестве глаза заблудшим? Возможно, путь такой есть. Бывали же в Израиле школы пророков, где в молитве и поклонении на высотах рождался порыв веры, наполнившийся откровениями с неба. Но то были ходатаи и отшельники, больше говорившие для себя, чем для народа. Истинные пророки шли путем избрания, порой не желая исполнять свое предназначение, как Иона. Но Бог не давал им шанса отвергнуть свое предназначение. Став однажды пророком по предопределению с неба, человек мог лишь поменять мантию божественного посланника на костюм лжепророка. И такое случалось. Путь Божьего определения начинается задолго до того, как мы услышим слова с неба. «Пойди, скажи им». И в лучшие времена Израиля пророчествовали сотни, а со дня апостольской Пятидесятницы пророком мог быть уже каждый. Так что нет ни предрешенного пути, по которому следует двигаться, чтобы стать пророком, ни определенных препятствий на нем. Среди пророков Библии мы встречаем и мужчин, и женщин, людей молодых, Самуил и Иеремия, старых, Самуил в старости и состарившийся Симеон, и зрелого возраста, полностью активных, Амос, Осия, Исаия и Иезекииль, пророков профессиональных, живущих среди других пророков, как Елисей, и спонтанных, как Елдат и Мадат, или Амос, людей, глубоко укорененных в своем окружении, Осия, Исаия и Иезекииль, и вырванных из первоначальной среды, действующих вне ее, Валаам, Амос, Иона. Пророки происходили из разных общественных слоев. Амос – сельский житель и земледелец, Исаия – дипломат, имеющий доступ к царскому двору, Иезекииль – священник, как и Иеремия, по крайней мере, по происхождению, Девора – судья и воительница, участвующая в сопротивлении. Так что Библия дает нам богатейшую мозаику пророческой деятельности, и ни для кого не может быть априори исключено это призвание, столь важное в жизни общин верующих. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Страх. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едема». Бытие 4 глава, 16 стих. «На холме стоял человек, все тело его дрожало. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться наружу. Одна рука судорожно сжимала большой камень. Камень был в крови, небольшие капли которой падали на землю. Так неохотно земля принимала эту влагу, как будто говорила, что такой дождь ей не по нраву. Земля говорила к Богу и проклинала человека. Человек должен был трудиться на ней в поте лица, а человек пролил кровь. Кровь другого человека. Тот лежал рядом, буквально в двух шагах. Из раны на голове тоже текла кровь. Он не двигался, не говорил, просто лежал. Всего несколько минут назад шел разговор и спор, а потом один из них взял камень и сделал что-то плохое, очень плохое. Хорошо и плохо понимать эти категории братья могли с раннего детства. Вроде и не учил никто. Совесть громко говорила голосом Божьим. Медленное осознание поступка открывало новое, темное чувство, что всегда таилось где-то глубоко внутри. Теперь оно выплывало, заполняя разум и тело. Страх. Приобретенное состояние в день грехопадения. Смерть и страх. Два попутчика, что идут рука об руку. Пассажиры, готовые занять все свободное место в каждом сердце, сознании, теле. Каин боялся. Страх нес с собой отчуждение и одиночество. Словно болезнь, что уродует тело, он наносил жестокие шрамы в сердце. Первая и самая сильная мысль – бежать. И так далеко, чтобы никто не нашел. А потом отгородиться, спрятаться за высоким забором, пытаясь победить назойливое переживание. И первое проклятие – обещание мстить из уст человека, чей разум был поврежден страхом. Весь мир становился врагом. Небо, которое обещало защитить, тоже враг. На просторах молодой земли зарождалось поколение людей, живущих в страхе, движимых его идеологией. Им предстояло создать оружие и построить города от тех, кого они боялись. Музыкальные инструменты должны были заглушить тоску, разврат, одиночество. А еще попытки заключить сделку с темным духовным миром. Казалось, что союз с ужасом поможет избавиться от страха. Но мучитель не уходил. Он передавался из поколения в поколение, как кровные узы, впитывался с молоком матерей, щедро приправляя материнские чувства. И хуже всего, что он мог расти, все заполнять, а затем выплескиваться стрелами, копьями и огнем. Становился подлым союзником, развенчивая героев, порабощая слабых. Но Бог не проклинал человека страхом. Просто человек выбрал смерть за вожделенное знание, отступил от Бога и приобрел эту болезнь как дополнительную опцию. Бог предлагает свое – веру, надежду и любовь. Они и есть то драгоценное лекарство, что заставляет молчать нашего злого попутчика. Давайте прочитаем. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 18 стих. Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». От Луки 8:50. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалтырь 61, 6 стих. У страха есть три пути возникнуть в нас: через знание, опыт и поступки, греховные поступки. Мы можем контролировать эти двери, мы можем разрушать его влияние. Принимая знания как откровение от Всевышнего, мы укрепим свою веру. Безбожное знание принесет неверие. И мы всегда должны учиться. Темнота разума порождает мрачные образы. Опыт имеет свойство нас убеждать. Если отдать его негативным эмоциям, то мы станем проповедниками паники.
На каждый эпизод у нас будет случай с самыми ужасными последствиями. Но добрый опыт нам нужен, а потому, иногда преодолевая себя, не будем бояться проверять истинность Слова Божия. Наши дела, как ни странно это звучит для верующих, влияют на наши чувства. Мы будем или воодушевлены, радуясь доброму поступку, либо будем кормить ужас ожиданием последствий. Библия говорит в послании к евреям о людях, знающих Бога, но живущих в грехах. У них остается только ожидание Божьего суда и огня, готового пожрать противника. И, друзья, если дьявол вдруг решит пугать нас чем-то необъяснимым, мы всегда можем объяснить ему его участь. Бог так часто говорит нам «не бойся». Давайте ему поверим.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзупи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзупи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзупи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало 1000 участников из разных городов России. В течение 2 дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Спасибо, что... Господа, и Он позаботится о наших нуждах. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и гласом псалмопения, при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком, возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной“. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостины, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали: «Это Иисус Назарей идет». Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 24. «В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которую он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манасии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господень, во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования». И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилевый, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников, и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли». И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних, во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем.

и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей, и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками виноградников и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя. И сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткою. И взял начальник телохранителей Сераию, первосвященника, и Цифанию, священника второго, и 3 стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца, главного в войске, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Ямав, и выселены иудеи из земли своей. Над народом же, оставшимся в земле иудейской, которых оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадолию, то пришли к Гадолию Масифу, и именно Исмаил, сын Нефании, Иоханан, сын Карея, и Сирая, сын Тенхумефа, и Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадолия им и людям их и сказал: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, 27-й день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни своей». И содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его.

Друзья, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилась песня, вдохновите нас лайком и комментарием. Ну и мы очень надеемся, что вы поддержите наш канал материально, чтобы мы могли осуществить нашу общую мечту – выпускать новые клипы каждую неделю, выводя сферу христианской музыки на новый уровень. Не забудьте подписаться на канал.

0: Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Всем привет.
2: Друзья, у нас сегодня в такой хорошей компании и таким, я бы сказал, прозрачным утром, потому что погода чудесная.
3: Теплая.
2: Да, поговорим о духовном просвещении. Вообще, вы обратили внимание, что слово «просвещение» часто используется в образовании. Причем не просто так вот образование, а просвещение.
4: Как же считается, что труд и образование сделали из обезьяны человека?
2: Ну, я не знаю, сколько с обезьянами не трудятся ученые. Безуспешно.
3: Повторить, не повторять не удается.
2: Не получается как-то с обезьянами вот, достичь просвещения или образования. Но два слова, смотрите, вот образование, то есть сообразоваться, стать подобными некоему образу, к которому нас ведут люди образующие или образовывающие нас. Вот. А здесь просвещение, то есть тоже что-то высокое, что-то извне исходящее. Обратите внимание, как в образовании, так и в просвещении необходимо участие извне, потому что, ну, если ты сам вдруг увидишь библиотеку и скажешь, ну, вот сейчас я образуюсь. Нет, даже не библиотеку. В библиотеке еще можно как-то по разделам найти разные книги и читать их. А если это просто свалка книг, старых каких-нибудь, ну, все, вот сейчас я начитаюсь и стану человеком образованным.
3: Даже самообразование, и то ты где-то берешь, наверное, информацию, да?
2: То есть, конечно, при самообразовании ты просто сам перед собою отвечаешь, можно сказать так. Но, скажем так, литературу ты берешь извне.
4: Вот здесь очень важный, мне кажется, момент, который вы уточнили, что в слове «образование» есть слово «образ», правильно? То есть, получается, в цели каждого образования должен этот образ стоять, он должен быть ощутимый, вы должны его видеть. То есть, какую-то конкретную цель, конкретный образ. А бывает такое, что человек пытается делать это, не имея образа.
2: Ну да, и не знаю, как сейчас в школах, но раньше у нас были прям такие плакаты таких симпатичных мальчиков и девочек. Вот видно, как они приходят в школу, и видно, какими красивыми они уходят.
3: Образованными.
2: Со значками там соответствующими, в костюмчиках, с умными взглядами, за такими хорошими беседами. Они направляются куда-то в светлое будущее, да, потому что образованы и просвещены, можно так сказать, ну, на своем этапе. И да, эти плакаты всегда перед глазами, не то чтобы на них обращали внимание постоянно, но они были. Они как будто подсказывали, что мы к чему-то высокому идем, а не просто даем набор вот каких-то уроков.
4: А вы не видите здесь проблемы в нынешнее время, что такого образа нет? То есть вот, Олег Юрьевич, вы сказали про самообразование, да? Сейчас самообразование значит, что человек смотрит всякие лекции в интернете, научпоп и все такое, но за этим не стоит никакой конкретной цели, то есть нет этого образа. По сути, ты знаешь много, но в итоге не представляешь из себя ничего.
2: Нет, почему? Образы есть. Образы есть, и они стали другими, они стали медийными.
4: Ну, например?
2: Да ну не хочется по именам называть.
4: Ну, то есть человек, когда занимается самообразованием, хочет быть похож на кого-то из знаменитых людей?
2: Да не только, который занимается самообразованием, но который занимается и образованием. То есть он ходит в школу, его отправили родители, а потом он поступает в университет. Он перед собою имеет некий образ. Или перед ним ставится этот образ. Нередко этот образ, он перед нами с экранов, с мобильных наших телефонов нам говорит.
3: На кого ты хочешь быть похож?
2: Да.
3: Сейчас есть такие вопросы? Интересно, задать бы, да? Есть ли сейчас ответы на эти вопросы?
2: Ты знаешь,
4: вот, хочешь... Есть, ответят ли люди на этот вопрос?
2: Вопрос вот в чем. Не просто на кого ты хочешь быть похож. Хочу я быть похожим? Да. Вопрос, а кого мне предлагают, чтобы мне быть на него похожим? Вот в чем вопрос.
4: Просто я говорю и как ученик, и как преподаватель. Я после университета, во-первых, я не знала, для чего я училась. У меня не было образа в голове, на кого я хочу стать похожей. Я училась просто потому, что все учатся, и я учусь. А потом, когда я стала преподавать для маленьких детей, у меня не было образа того, во что они должны превратиться по итогам моего преподавания. И из-за этого я то в одну сторону, то в другую, как бы из крайности в крайность, то в одну область, то в другую их вот так вот направляла.
2: Не знаешь, кого из них делать?
4: Да,
2: то ли кинозвезду, то ли какого-нибудь блогера.
4: Я преподавала им живопись, но суть в том, что я сама не знала, в какой образ я хочу прийти, и я не знала, в какой образ направить их. И вот это была проблема. Это я сейчас уже понимаю. Тогда-то я этого не понимала, мне казалось, что у меня просто ничего не получается. А оказывается, у меня просто цели не было. Не было образа.
2: Ну, вот видите, в советские времена особенность идеологии была в том, что там было все четко и понятно. Кстати, как и в христианстве, все тоже ясно, четко и понятно. Мы имеем ясные библейские образы, мы имеем образ Господень, и Он нам открыт во Христе, нам Он открыт через Слово Божие. А в те времена в школах было понятно, мы готовим некого человека будущего, строителя коммунизма. И были герои. Кстати, вот, ну, меня Юрий зовут, и я хотел быть космонавтом в детстве.
4: Как Юрий Гагарин.
2: Как Юрий Гагарин, понимаете. И такого было много, потому что с именами часто ассоциировались герои. И герои с именами.
4: И дети себя ассоциировали с
2: родителями, во всяком... Родители некоторые, да, они во всяком случае говорили, ну, вот мы тебя назвали в честь вот такого-то или такого-то. Ну, безусловно, и по роду передавались имена и фамилии, но, тем не менее, немало имен было дано, вот особенно Владимир в те времена, да, а наш Владимир Владимирович, президент, тоже, ну, имя-то хорошее, имя идет еще от древних князей. Но в советское время был Ленин, например, тоже. И Иосифов было тоже немало, я вам скажу.
4: В советское время? Из-за Иосифа Сталина.
2: Извините,
4: ДВРовец, я про Иосифа и этих подумала.
2: Ну, а Иосиф Виссарионович почему был назван Иосифом? Ведь родители его были верующие, даже отдали его в богословское заведение. То есть он ведь, наверное, тоже был назван так, потому что, во всяком случае, надежда такая была, что образ древнего библейского героя в нем как-то закрепится, хотя бы с именем. Поэтому, да, мы, когда приходим в этот мир, перед нами готовые образы, в котором нам предлагается или настаивается со стороны, чтобы мы в них образовались или просветились. Вот здесь, знаете, отличие образования от просвещения, наверное, есть. И давайте попробуем вывод сделать, в чем именно. Чем образованный человек отличается от просвещенного человека?
4: Но просвещение – это что-то связанное с духом и душой.
3: Просвет.
4: Ты не можешь этого сам добиться. Тебе нужно, чтобы кто-то тебя просветил. А образованием ты можешь заниматься и сам.
3: Просвещение.
2: Ну, да, с философской точки зрения именно так. Мы говорим о самообразовании, но если самообразование возможно, то самопросвещение невозможно. Невозможно человеку, находящемуся во тьме, да,
3: ну, вот что-то со светом связано явно.
2: Да, безусловно. Извлекать откуда-то из тьмы свет. Да, это только Бог может из тьмы свет или во тьме свет воссиял. А человек не может. Ну, во тьме и сидит. И во тьме рассуждает. Ну,
3: да, темный еще, говорит, темный человек.
2: Века там были.
3: Темный человек, а тут просветился.
2: Просветился, да.
3: Свет в нем.
4: Ну, хорошо. Есть от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Значит ли это, что свет истинный просвещает любого, даже того, кто о нем не слышал? То есть это значит, что Бог касается каждого? Или что нет людей, которых не просветил Господь так или иначе, даже если они никогда о нем не слышали? Или здесь что-то другое имеется в виду?
2: Ну, вот вы идете по улице, да, и видите дома. В некоторых окна открыты. Открыты окна и открыты занавески, и свет проникает в эти дома извне. А есть такие и зашторенные, и ставнями забиты, и закрытые, и заколоченные есть такие, туда свет и не попадает. Но они все равно под светом находятся. Не может ни один человек сокрыться от Бога. Бог освещает каждого человека, Бог видит каждого человека, и Бог выводит дела человеческие на суд свой. Но если человек открывает сердце свое, то тогда свет Божий светит внутрь сердца человеческого. И тогда там внутри начинает происходить порядок. Все-таки просвещенный человек – это тот, который внутрь сердца своего свет Божий пропускает. Там внутри что-то происходит. Вот образоваться можно, скажем так, внешне только. Да, то есть уловить суть, как должны выглядеть образованные люди, о чем они говорят, но в сердце своем, внутри, оставаться таким вот, ну, достаточно злым человеком, вредным. Вот. А когда человек просвещен, когда свет Божий внутрь вошел, тогда он иной.
3: Ну, смотрите, я понимаю, можно стать очень умным, наслушаться психологов, научиться управлять собой, управлять людьми, если можно так, да, сказать.
2: И а цели не поменяются.
3: Да, но все это делать во имя себя любимого. Как бы вот только чтобы себя удовлетворять, да? Ну, чтобы мне было хорошо как-то себя прикрыть, себя обеспечить, себя обезопасить. Вот, ну, достаточно умный человек и вот образованный, много чего начитался. Да. А именно вот, да, а свет, как я понимаю, больше будет уже вот что-то такого божественного.
2: И тогда тьма, которая внутри человека, не просвещенного, но образованного, она использует его знания для чего-то злого. И он становится опаснее просто какого-нибудь дремучего варвара или какого-нибудь там дикаря.
3: Даже это хуже, да? Лучше бы дикарем был.
2: Лучше бы дикарем был. Он бегал бы с дубиной. А сейчас он образованный, он бегает с гораздо более страшным оружием.
4: А может быть человек просвещенный, но не образованный?
2: Просвещенный может быть, да. Но опять же, даже свет Божий, да, он несет в себе определенное знание, опыт общения с Богом. И это действительно так. Человек может не иметь много знаний, человек может иметь два класса образования. А бывает такое, что и читать не умеет. И я слышал истории, к сожалению, слышал, наверное, не видел. Ну, а может быть, к счастью, знаешь, по большей части слышал о людях, которые знают Священное Писание наизусть, не умея читать. Читать не умеют, но наизусть цитируют. То есть они слушали всегда внимательно, но в силу, наверное, каких-то обстоятельств не могли ходить в школу. Ну, раньше такое могло быть. Сегодня все, конечно, у нас образованные. В смысле, читать могут. Могут кнопки на телефоне нажимать. Хочешь, не хочешь, а ты научишься. Ну, я вам скажу так, у меня внук, ну, в общем-то, знает английский язык, наверное, лучше меня. Почему? Потому что играл в компьютерные игры онлайн, и там же приходится общаться на английском языке.
4: Интересно, какой английский он знает?
2: Какой-то знает, вот видите, образовался. Но я молюсь, чтобы он был просвещен, а не просто образован. Потому что образовать – это внешне. Вот взяли камень и начали его точить, как делали древние греки, выбивать из него образ, некий божественный образ. И они считали, что если человек будет, ну, или, скажем, камень будет достаточно красив, ну, если скульптура высечена из камня, то боги презрят на эту скульптуру и поселятся в ней. И поэтому и люди, они занимались физическими упражнениями. Физика, вот, ну, такая вот физическая культура, она была популярна в Древней Греции, во времена, кстати, апостола Павла в том числе. Они считали, что если ты будешь красив телом, то боги на тебя презрят.
4: Поселятся в тебе?
2: Посетят тебя, поселятся в тебе, да будут тебя посещать, будут тебя для чего-то использовать. Им нравятся красивые люди.
4: Они поклонялись красивым людям?
2: Да. Да, ну, но Олимпийские игры, они же для того и проводились, чтобы выбрать самого сильного, самого красивого. И при том считалось, что выбирают его боги. И после этого его почитали как некоего божественного избранника. Вот эти олимпионики, олимпийские чемпионы, ходили с лавровыми венками на головах и могли в течение нескольких лет не работать вообще. Потому что, ну, их почитали как героев, на которых воззрели боги. Вот. Вот вам, пожалуйста, человек, из которого что-то высеченное. Там, возьмем камень, высечем из него скульптуру. Но он не живой, он не пожалеет, он не обнимет, он не утешит. А вот как в этот камень вдохнуть жизнь, как в него сердце вложить, вот о чем Бог и говорит: «Дам, выну из вас сердце каменное». Вот вы, может быть, и высекли из себя с помощью законов, божественных законов, красивые образы. Вот такие религиозные, к вам не подкопаешься, комар носа не подточит, к фарисею. А внутри сердце каменное, то есть вы внутри каменные, давайте я вас изнутри изменю. И вот это изменение изнутри, это уже просвещение.
4: Интересно, как люди могут много-много лет ходить в церковь, прикасаться к истине, ходить рядом с истиной, но не быть просвещены. Почему так получается?
2: А Христос говорит по этому поводу: возлюбили более тьму.
4: То есть это нужно какое-то очень сильное искреннее желание? Ну вот Савла, например, Господь просветил, хотя Савлу казалось, что с ним все хорошо.
3: Он его скорректировал, мне кажется, так.
2: Ты никогда не ходила по ночным улицам? Вот ты идешь, ночная улица, где-нибудь особенно такой не высотные дома, а частный сектор.
4: Ну да, там довольно жутко ходить по ночам.
2: Вот. И бывает, стоят там пару фонарей над дорогой. И где ты обычно идешь?
4: Хочется сказать, под фонарями. Ну да, под фонарями, наверное.
2: Под фонарями, но безопаснее.
4: Безопаснее во тьме.
2: Во тьме идти, да. Под фонарями как будто увереннее, но безопаснее во тьме. И вот люди не отдают темных участков своего сердца. Они там ходят, когда никто не видит. И Христос-то как раз и говорит: вот это вот ваше внутреннее, вот это, вы его прячете, вы там не просвещены. Узкая часть какая-то, полоска вашей жизни, воскресный день, да, там есть свет, а дальше света нет. А что нужно сделать? Вот хороший вопрос. Хороший вопрос.
4: А классная аллегория с фонарями.
2: С фонарями, да? Где вы бродите, да? Но я тоже так как-то в молодости ходил вот так по улице, и бывало вечером из церкви идешь, поздненько, там после молитвенного какого-нибудь собрания, и улица такая вот темненькая, да, и пару фонарей, и думаю, ну пойду по улицам, я так увереннее чувствую себя, а потом вдруг понимаю, если есть злоумышленники, они все меня видят. Думаю, не спрятаться ли мне где-нибудь на тротуар, там, где не видно никого. И стал и таким путем ходить. Но, а потом мысль приходила, а чего я буду бояться, собственно? Почему мне нужно бояться? Вот мы и выбираем в нашей жизни. Когда мы просвещены, мы ведь открыты. Мы ведь открыты. Мы как-то ехали, нас везла одна женщина в Стамбуле, в Турции, по улице, где пролив Босфор. Вот улица, одна из самых дорогих, а может быть даже самая дорогая улица в Турции, это которая выходит на пролив Босфор. Дома стоят, такие коттеджи с видом на пролив. И она говорит: обратите внимание, нигде нет занавесок. Нигде нет занавесок. И я спрашиваю, а почему? Она говорит: ну как такую красоту прятать? Я говорю: подожди, красоту какую, объясни, которая в домах или которая на улице? Она говорит, зная вот этих людей, а там же живут люди очень богатые на этой улице, она говорит, да, даже не могу сказать, какую, может быть, и ту, которая внутри, тоже прятать не хотят. Но, а чего нам прятать? Ну, да. Просвещенный человек – это человек открытый. Ну вот, ты идешь, вот он дом, он весь освещен, как рождественская елка, да, вот все можно увидеть со всех сторон.
4: Юрий Анатольевич, а когда у вас произошел момент просвещения, как вы стали на мир смотреть? Почему вы стали открытым?
2: И да, я стал открытым.
4: А почему? Что происходит?
3: Тут интересный момент. Можно я тут вставлюсь тоже? У меня был момент, когда вот насчет открытости. Я был пастором в поселке Афипском. И где-то я услышал, что кто-то из проповедников говорил, что, ну, пастор, что он пригласил к себе человека, и тот там жил у него в течение там недели или двух. Там месяц, я уже не помню сколько. Я тут подумал, интересно, а могу ли я пустить человека в свой дом? Ну, чтобы он посмотрел, как я живу. Ну, вот как раз вот про то, что мы припрятываем, что бывает нам, ну, не нравится. Нельзя показывать другим в доме, там это все. И думаю, смог бы я. И это меня настолько, не знаю, как это сказать, ну, в раздумья меня в большие вовлекло. То есть думаю, как я должен жить вот этот момент для того, чтобы я мог кого-то пригласить. И тогда я понял, что я был на это не готов. Потом через несколько лет вдруг я понял, что вот, ну, теперь готов. И потом у нас, конечно, куча народа дома бывало.
2: В образе пастора ты уже научился ходить. Да. А вот быть просвещенным пастором.
3: Да, вот этот момент, да, согласен ли ты, вот это такой, мне кажется, для пасторов даже интересный момент. Да. Согласен ли ты, чтобы к тебе в дом, ну, хотя бы приходили, смотрели на то, как ты себя ведешь, вот, с дочкой, с женой там и так далее. Вот и насколько это, вот я думаю, это хороший такой экзамен для себя.
2: Да. Что, ну, вот, но, видите, открытость не всегда значит просвещенность, но просвещенность практически всегда значит открытость. Давайте с вами прочитаем хорошее место Писания. Оно нам говорит о том, почему важно быть просвещенным христианином. Павел молится в послании к Ефесянам о верующих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Вот интересно. Просветил очи сердца вашего. Какое слово напрашивается здесь, в синоним слова просветил?
4: Открыл.
2: Протер.
4: Протер.
2: Протер очи сердца вашего.
4: И они увидели то, что не видели раньше?
2: И они увидели то, что не видели раньше. Вот интересно, апостол Павел пишет, что мы как сквозь тусклое стекло смотрим гадательно. Наши глаза видят, но не видят. Видят, но не видят. Видя, не видите, говорит Христос. И не обратитесь, чтобы я исцелил. Потому что если бы видели, вот как представьте себе, если бы вдруг вам появилась такая возможность у вас, такие очки вам дали с рентгеновским зрением, что бы вы стали делать?
4: Смотреть на людей.
2: Или на себя, да. Ну-ка, да, я посмотрю.
4: Не на себя, жутко.
2: Ух ты, ничего себе. А это что у меня там внутри? А я и не знал. И вы бежите к врачу и говорите, у меня тут проблема. Врач говорит, ну, я не вижу. Как-то. А вы ему, вот возьмите у меня очки, посмотрите. Или если моим очкам не верите, вы на свой рентгеновский аппарат. То есть, вот если бы наши очи просветились, протерлись, мы бы многое увидели о себе и об этом мире, и о нашем Боге.
4: А что вы увидели, Юрий Анатольевич?
2: Что я увидел?
4: Да, да.
2: К когда просветились очи сердца моего, когда началось мое просвещение. Мое просвещение началось от встречи с Богом. Как я могу вспомнить, это были молитвы, когда я просил Бога, чтобы Бог мне открылся. И я не знаю, мне кажется, это вот как-то от Бога пришло, это не мое. Вот такие именно молитвы. Были у меня молитвы, когда я о чем-то Бога просил, да, безусловно. Но я начал молиться и о том, чтобы Бог открылся мне, потому что вдруг вот в этом прошении, Господи, дай мне что-то, что я хочу, или что вот мне кажется благо для меня, я вдруг почувствовал, как будто такая сила божественная, она меня направляет, знаете, она меня как будто как в течение вовлекает к другому. Тебе бы не рыбу из реки выловить, да, какую-то мелкую, тебе бы в саму реку, чтобы эта река тебя понесла. И я стал молиться: Господи, откройся. И вот тогда что-то начало происходить. Что-то начало происходить. И молитвы мои стали изменяться. Вот, и вы знаете, что удивительно? Многое не объяснилось, но увиделось по-другому.
4: Со стороны

0: людям образованным, да, фарисеям. Свет, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть ты говоришь, что ты свет для ходящих во тьме. Ты пример. Но люди, познакомившись с тобою ближе, понимают, что, ну, какие-то вещи в твоих поступках их отталкивают от тебя. И тогда непонятно, а что есть свет, а что есть тьма? И не является ли твоя религиозность, это, ну, скажем так, некой трансформацией тьмы? Вот просто тьма взяла и притворилась какой-то такой христианской. И непонятно тогда, и не найдешь. Она так легко, тьма так легко прячется в религиозности. Какова она? Очень сложно ее найти.
1: Это надо постоянно проверять себя, получается.
2: Исследуйте каким-то образом. Себя, верили вы.
1: Только, ну, интересно, как можно проверить просвещение?
0: Оно как же, можно проверить?
1: Да, это же
0: как можно,
1: ну, а образование что? Можно проверить, а
0: как
1: просвещение?
0: Можно проверить, грязен ли я, да? Заходите в баню, включаете душ, намыливаетесь мылом.
2: И смотрите на воду.
0: И да, смотрите, да, что там в душе на полу. Ой-ой-ой.
2: Ну, да, тут, чтобы мы... Это же тоже просвещение для чего-то, да? Для того, чтобы вы... Наследие. Наследие, я понимаю, сам Бог и жизнь вечная, да? Ну,
1: как бы... Ой, да, там какое-то наследие крутое обещалось. Давайте про него поговорим.
0: Давайте про него поговорим. Место прописали. Ну, давайте дочитаем. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славно в наследии его для святых». То есть апостол Павел говорит, вы... не видите своего будущего. Ни настоящего, ни будущего не видите.
2: Если не просвещены.
0: Если не просвещены. Не, ну, да, и логично. Настоящего не видите. Понимаете, призвание – это ведь наше настоящее. Настоящее с прицелом на будущее. А наследие – это наше будущее, но тоже, которое уже работает в настоящем. То есть призвание работает из настоящего в будущее, а наследие из будущего в настоящее.
2: Как будто на уроке сижу.
1: Да, я сейчас тоже сижу такая, так, наследие работает из будущего в настоящее.
0: Извините меня, я уже привык так говорить. Понимаю все слова, не понимаю смысла.
1: Да-да-да. Поделите слова понятные, когда вместе.
2: Не, ну мы верим, что все правильно, Елена. Да.
0: Вы люди просвещенные, вы поймете. Но в том-то
2: еще раз можно медленнее, да?
0: Еще раз можно понятнее.
2: То есть я вдруг,
0: если я просвещен, если Бог просветил лучи сердца моего, я понимаю, почему я нахожусь в тех или иных обстоятельствах. Для чего Бог меня призвал? Что я могу и должен делать, как я могу ему послужить, о чем я должен молиться. Ну и, естественно, что мне принадлежит в будущем. То есть я живу здесь не только потому, что Богу хочется, чтобы я что-то делал, да, а там что будет, ну не знаю, боюсь просто, что накажет. Вот нет, я вижу, как благословить меня хочет. И, конечно, это меня сильно вдохновляет, это приносит радость. Апостол Павел не просто хочет сказать, ребята, я вам сейчас покажу, сколько вам предстоит сделать, да, открывает комнату, оттуда посыпались коробки, там вот это вот все разобрать надо. И все, батюшки, сколько нам предстоит работы. Нет, он говорит, я хочу вам, чтобы вы увидели, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы порадовались.
2: А можно сказать, что вот молитва «Господи, открой волю Твою обо мне» — это как раз вот свет в моей жизни, чтобы мне увидеть свет, куда мне идти, ну, по какому пути мне идти, да? Но тут этот свет ноге, так как светильник ноге, слово Твое. То есть, когда ты понимаешь, что вот это для меня в чем призвание? Ну, понятно, что Господь меня призвал к себе для того, чтобы я был с Ним, да, вот как апостолы с Ним были. А потом следующий уже момент, а что мне делать, Господи, именно в конкретной моей жизни? Вот этот свет открой. Не то, как я хочу это делать, и то, как мне это кажется и видится, а мне хочется, чтобы Ты меня провел по этому, да, пути. И вот это как раз без этого просвещения мы, кажется, не увидим вот это свое призвание, в чем нас Господь именно ведет в данный момент. Понятно, что мы призваны. Призвание, как призваны к Богу, это один момент, это все мы. Но там уже внутри самой церкви, самого Царства Божия, да, и внутри нас каждый есть дары вложенные.

0: по-моему, написано, что каждому дал свой талант. И чтобы понять, какой этот талант и как ты его можешь реализовать, там вот интересный момент, что надо было применить определенные усилия для того, чтобы его реализовать. Да. То есть нельзя было просто, ну вот мне эти два сравнения, как раз они с последней проповеди до моей, когда вот один момент прибудьте на лозе, вроде как, с одной стороны, ну, ты, а тебя очищают еще. То есть тебе надо в каком-то быть, ну, вроде как, статичном состоянии. А тебе, если ты в нем пребываешь, то тебе еще Господь очищает, чтобы ты больше плода принес. А другой момент, получается, что тебе нужно, наоборот, приложить определенные усилия для того, чтобы вложить то, что тебе дали. И вот этот момент без просвещения, без вот этого света в моей жизни, я как бы буду тогда, как вот, то туда мыкаться, то туда. Даже в церкви, даже в Боге, то есть ты будешь тогда и неопределенно, что именно, а куда мне, как вот в начале жизни человек выбирает, а кем я буду, какая у меня будет специальность и так далее. И тут и в церкви уже ты пришел, говорит, вот где этот свет, как найти вот этот момент.
1: Ну, смотрите, Господь. Непросвещенный человек молится: «Господи, покажи мне, как там на небе». Угу. Просвещенный человек знает, как там на небе. Ему и показывать не надо. Он понимает, что по-другому просто быть не может. Потому что это в сердце его вложено. В сердце его внутри глубоко и как ожидание, и как видение. Он просто это понимает.
2: Угу.
1: Ну что?
2: Пауза на новости, друзья.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзупи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзупи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон к продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзупи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Радио Пилигрим. Друзья, да.
2: Мы снова с вами.
0: Да, мы все снова с вами. У меня вопрос возник. Вот сам Господь как наследие. Мы все часто говорим, наверное, эту фразу. Вот и мне интересно, прям как Юрий Анатольевич ее понимает.
2: Христос как наследие?
0: Да, ну, Господь, да, нам, ну, вот наследие его. То есть наследие, это как раз-таки, ну, считается традиционно, как бы в церкви, ну, вот в проповедях все, что Господь — это наследие, да? Ну, так же говорят обычно, вот, Господь — наше наследие.
1: Думаю, зачем? Ну, Давид говорит такую фразу, что ты мой удел, ты удел мой, а удел, и это и есть наследие.
0: Даже левитам не давали землю.
1: Землю
0: потому,
1: не давали.
0: Потому что считалось, что Господь...
2: Сам о них позаботится?
0: Да. Да.
1: А поэтому мы говорим, если Господь — мое наследие, значит, куда он, туда и я. Понимаете, вот в чем вся суть. Где я, там и вы будете, говорит Христос.
0: Когда ученики с Иисусом ходили, они же ни в чем не нуждались, по сути. Они уже даже рыбу не ловили. Ну, то есть у них...
1: Ну, там Иуда с собой ящик таскал с деньгами.
0: Не, я говорю, что они не работали. Я не говорю, что у них денег не было. Денег как раз-таки у них и было. Они были с Господом, и они были обеспечены. Вот в чем они, да?
2: Интересно, а зачем Иуда вообще тогда ящик таскал, если они... Просто потому, что это Иуда?
1: Не-не-не. Им туда опускали. Там были пожертвования. И, кстати...
0: Есть пожертвования.
1: Даже Христос принимал пожертвования, поэтому, друзья, пожертвования имеют большое значение.
0: Кстати, да, можете жертвовать на радио, да и можно тут как раз вовремя вспомнить об этом.
1: Ну, вот смотрите, когда речь идет о наследии, речь еще идет и о том, чем люди заниматься должны. Потому что нередко в те времена, да и сегодня тоже, ну, есть какая-то... какое-то династийное занятие. То есть вот отец сапожник, сын сапожник, там сын сына сапожник, и, в общем-то, все сапожники по роду, да. А кто-то там учителя, а кто-то священники.
0: Ну, династия. Да.
1: Да, по сути дела, династия. И вот когда Христос говорит о том, что он, мы теперь его, да, и мы его наследие, то, собственно, мы в целом мы становимся тем же самым, или за ним, начинаем заниматься тем, чем и он занимался, то есть быть царственным священством. Вы цари и священники. Вот это не значит, что надо бросить работу, ведь и Христос трудился, да, зарабатывал на хлеб насущный, был плотником. Но это значит, что в какой-то момент можно и оставить, и отправиться на миссию, потому что главное в твоей жизни – это все-таки его призвание. Это служить ему, это быть подобными ему. Поэтому наследие – это не только сундуки с золотом где-то там лежащие, которые можно на что-то потратить.
0: Скорее всего, это даже не сундуки, да, если мы говорим о наследии Божьем.
2: А наследие сейчас реализуется же?
1: Наследие?
2: Да-да-да, вы говорили, что это из будущего в настоящее.
1: Вот, но... из будущего в настоящее. Вот наше будущее каково? Сядете на престоле рядом со мною, говорит Христос, да? Вот церковь, церковь первенцев, церковь победительница, церковь, которая имеет право на город небесный. А это все там, с одной стороны. Но с другой стороны, оно уже реализуется здесь.
2: Вы имеете в виду церковь Божья, так, какая она есть на земле, это и есть реализация этого наследия сейчас?
1: Отчасти, да, но еще не до конца. Потому что, ну, как бы гадательно, сквозь тусклое стекло, еще не все открылось. Да и тела наши такие, в общем-то, несовершенные, не можем мы, не способны. Ко многому не способны, что для нас есть в этом наследии. Но будем способны. И чем больше просвещены, тем больше понимаем, что имеем во Христе. И, кстати, вот здесь возникает один парадокс. Нередко у христиан, которые вот у просвещенных христиан, возникает такое чувство тоскливости, что ли. Как апостол Павел пишет, хочу разрешиться и быть со Христом. Mm-hmm. И только потому, что это нужно для вас, я еще здесь нахожусь. А так мне хочется туда. Почему? Я понимаю, что у меня за наследие, и понимаю, насколько я тут ограничен.
0: А там, что меня ждет.
1: А там, что меня...
0: Да, да, да, и что уже тут быстрее бы, да?
2: Они поэтому смерти не боялись?
1: Отчасти, да. Но, видишь, просвещенный человек, от Бога просвещенный, может и боится. Потому что, ну, все мы в плоти нашей. Но, тем не менее, он знает. Внутри его есть глубокая надежда и упование на Бога. Поведение другое.
2: А это просвещение, оно дает ответ на вопрос, как жить и что делать?
1: Дает, конечно. Я думаю, что просвещение не просто дает понимание, как жить и что делать. Просвещение дает оценку любому знанию. Вот апостол Павел пишет, что помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, как сие помазание учит вас всему. Чему оно учит? Может быть, помазание не научит, как чинить автомобиль. Хотя кого-то, может, и научит. У меня был друг, который говорил, что помазание его научило чинить электронику. Но, может быть, я не буду спорить. Но мне думается, что помазание как раз по большей части учит нас тому, что хорошо, а что плохо. Что Божие, а что не Божие. Что свет, а что тьма. И где тьма притворяется светом, чтобы, ну, в общем-то, не быть соблазненным этой тьмой.
2: А свободу оно дарит? Чувство свободы? И если да, то в каком роде? Просто есть чувство свободы, которое люди получают, когда у них все хорошо, когда у них закрыты какие-то потребности, когда обстоятельства складываются в их сторону. Они избавляются от чувства давления и называют это чувством свободы, когда на них не давят обстоятельства, не давят там финансовая зависимость или что-то в этом роде. Но чем отличается свобода, которую дает близость с Богом? Что это за ощущение?
1: Вот, мне кажется, хорошее сравнение Священное Писание дает для людей, уповающих на Бога, с орлами. А надеющиеся на Господа потекут и не устанут.
0: Поднимут крылья, как орлы.
1: Потекут и не устанут. Да. И вот представьте себе, вот эта птица парит вверху, она в небе, она близка к небу, да, и она видит, что внизу там происходит, очень хорошо видит. Перед ней все открыто.
0: Над обстоятельствами.
1: Да, над всем. То есть ты вдруг понимаешь, что вот оно.
0: А ты паришь.
1: Да. А ты паришь.
2: Но тело-то мое там внизу вместе с обстоятельствами. Я когда парю, меня это не напрягает?
0: Когда парю, нет, когда спускаюсь, да?
1: Ну да, тело с обстоятельствами. Но и обстоятельства уже иные. Когда мы просвещены Духом Святым, Мы по-иному все видим.
0: Да, я думаю, что здесь даже вот вопросы уже быта, если человек просвещен, где-то вот как раз сидел и думал об этом, они уже менее важны, так сказать. Ты уже вот, как это все временное, да, все это, оно как бы пройдет. И там будешь иметь одежду, пропитание, в принципе, да, что еще больше и надо. Зачем тебе там суперавтомобиль какой-то, да, ну, главное, чтобы он ездил, был надежным, там, жилье, зачем расстраивать там эти сотни квадратных метров. То есть тебе нужно только то, чтобы жить, ну, для твоих потребностей. Кстати, одна из таких моментов, я слышал, думаю, что и вы тоже, люди, которые проходили через клиническую смерть, они впоследствии вообще продавали там свои дома какие-то, собственности, они покупали себе небольшую квартирку, небольшой квадратуры для того, чтобы было для нее, ну, минимально платить, и вообще шли помогать другим людям. То есть у них цель уже была не в обогащении себя там или, да, там родственников и так далее, а у них была именно помощь другим и минимизация заботы о себе. Я думаю, что вот как раз это и происходит с просвещенными людьми, что они уже понимают, что это все временно, и ты, ну, как вот один из, у нас тут один людей сказал, да, что в гробу карманов нет, да. То есть вот в этот момент, когда ты понимаешь, что ты ничего не унесешь, а оставить здесь желательно какой-то след и помочь, а как оставить след? Надо в людей вкладывать, я так понимаю. И вот это как раз ты и приходил, ну, Иисус, он сам, самый, можно сказать, просвещенный был. То есть что он делал? Он там ничего уже не, говорит, имеют норы, да, там кто-то, он там про жилье, как он выражается, да. А он просто ничего не имеет, идет и делает людям сплошное добро, делал. Кого-то исцелял, кого-то освобождал, проповедовал, говорил им, как правильно жить для того, чтобы эти ценности, которые он вкладывает, ну, чтобы людям легче было, чтобы они понимали. Сам Создатель пришел, который их создал, и инструкцию прям не письменную, можно сказать, а прям вот напрямую говорит им, что вы должны делать для того, чтобы ваша жизнь была достаточно, ну, хорошая, и там, когда вы на небеса придете, то есть куда вы собираете, как туда, во-первых, прийти, да, чтобы в ад не попасть, тоже объяснил. А потом уже, когда и туда придете, чтобы и у вас и там хорошо все было. То есть, по сути, он нам так и рассказал все. Говорит, тут вот так делаете, туда попадете, а чтобы там себе, ну, неветшающие там сокровища у вас были, то здесь на земле вот так поступаете.
2: А как вы думаете, вот человек, который был однажды просвещен, которому протерли это стекло, почему иногда такие люди возвращаются обратно к тому, что было? Например, Соломон, он же был просвещен, мы же можем сказать так, но
1: да.
2: К концу своей жизни он вернулся к тому, с чего начал, если не хуже.
1: Апостол Павел пишет к евреям: вы, быв просвещены, все равно возвращаетесь к вещественным началам. С одной стороны, вроде бы видели, знает. Вот это удивительно, но это действительно так. Представьте себе, что вы пожили в доме, где светло, где везде горит свет. И вдруг вы приехали куда-то, в какую-то лачугу, да, ну, или просто дом, где света нет. Ну, нету там света, лучину все зажигают. Как вам будет там житься? Да, вы будете все время чувствовать себя неуютно. Вам захочется зажечь свет и там. Но иногда, да, люди действительно от просвещенности своей уходят. Почему? Ну, по аналогии, наверное, или как пишет апостол Павел в послании к евреям, где-то охладели, где-то ослабели, позволили сатане обмануть. А потом, знаете еще что? Много, наверное, нереализованных ожиданий, когда у человека в жизни, может быть, недопониманий каких-то, они приводят к тому, что человек начинает, ну, оставлять Божие и начинает искать себя в чем-то другом. Ну, мне сложно сказать.
0: Ну, мне кажется, тут, как обычно, два аспекта. Один – это плоть, а второй – это, ну, да, бесов. То есть, если так сказать, вот, да, вот это местописание нашел. Ныне же познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, хотите снова порабощать себе ими? Вот это послание к Галатам. Вот тут момент, куда вас, кто вас прельстил? Спрашивает там апостол Павел. Кто-то помог. То есть без посторонней помощи такое ощущение, что это очень трудно, да? Ну или ты опять захотел вернуться. Ну почему люди отпадают? Вот они говорят, да, наверное, до конца они Бога не познали. Они, вот как тут написано, да, они лучше получили познание, но как будто бы Бога не познали. Вот от самого. И поэтому начинают куда-то уже сами уходить. Ну, или дьявол прельстил, какие-то вещи показал, сказал, да что ты будешь? Вот у нас одна сестра была в Афипской церкви, она поехала, училась даже в семинарии, ну, там, ну, какое-то да. учебное заведение.
1: Духовно.
0: Приехала, духовно, да, приехала, даже где-то мы ее на миссию там послали. Вот, а потом ее тетя приехала, которая там организовывала концерты этих великих наших певцов по побережью. Говорит, да, ты девушка, красавица, ты что тут делаешь? Как бы ты себя вот, ну, в монахи не записала там себе. Так, как ты, даже разве это жизнь, поехали, я тебе покажу. Ну и показала, провезла ее там с собой по всем этим.
1: Одела ей розовые очки.
0: Да, да, злачным местам, так скажем, то увидела и сказала, да что ж я тут вот это прозябаю. Ну и пошла уже, ну, взяла свою жизнь в свои руки и пошла как бы вот и... Так и идет пока еще. Не знаю, как в будущем будет. Но вот иногда пересекаемся, то есть наблюдаю на эту жизнь. Но я понимаю, что, ну, лучше было бы, если бы она Господу отдала. Ну и там лучше, как я понимаю. Она видит по-другому. Ну и вот она была прельщена через вот эту вот женщину, которая, ну, ее родственница. Кто-то сам, ну как бы дьявол кого-то там доводит своими размышлениями. Кто-то хочет больше.
1: Вот, да, плоть. Действительно, одно дело, когда фарисеи чего-то не понимают, другое дело, когда просвещенные люди все понимают и делают свой какой-то сознательный выбор. И потому к евреям апостол Павел пишет, что если Бог позволит обновить покаянием, ибо невозможно обновлять покаянием человека, который вот как раз глубоко просвещенного человека и отрекшегося, порой невозможно обновить покаянием. Бог не дает. Почему? Вот интересно.
0: Это же ответственность получается. Ответственность за свое решение, потому что ты много знал.
1: Да, получается. Да, ты не просто был человеком, ну, как бы стремящимся, но заблуждающимся, да? А ты был человеком, который познал истину.
0: Ты не подскользнулся, ты сделал это в решении.
1: Ты, да, безусловно, ты принял решение. И он, вот обратите, как он пишет, обратите внимание к евреям. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страдания, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали». И расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящего. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Вот интересно. Наверное, здесь проблема в терпении. Угу. Потому что просвещение, да, есть просвещенный человек, но терпение... Это та добродетель, которая вырабатывается вне зависимости от просвещения. Она вырабатывает, она даже гораздо дольше порой требуется времени на выработку вот этого терпения. И через различные обстоятельства мы проходим. Ведь это та добродетель, которая не возникает сама по собой, сама по себе. Она не дается как дар, раз и ты терпеливый, только через определенные обстоятельства. Вот что нужно просвещенному человеку, и из-за чего он может потерпеть крах. Терпение. Но вот еще немного, вот он о чем говорит, очень немного, да, и грядущий придет и не умедлит, то есть он говорит, но надо терпеть. Какие-то вещи проходить в терпении. А что терпеть? А вот опять же, и страдания, и поношения, и неприязнь какую-то определенную, и бедность в том числе. Ну, представьте себе церковь, где люди принесли все, что у них было, сложили в общую казну, если так можно сказать, и жили коммунной, и вдруг все это отобрали. Как им теперь жить? Они все разом обнищали. И тем не менее они радуются и говорят, ну, Господь позаботится о нас. Но нужно время. И нужно терпение, потому что сегодня мы уповаем, завтра уповаем, неделя прошла, другая, третья. А если это годы?
0: Кто-то устает.
1: Терпеть.
0: Терпеть, если кто-то да, устает, если терпеть. Нет этого утешения, ну, там, в первую очередь, я думаю, братья и сестры, которые всегда рядом, и если ты в церкви, как в семье, то они увидят, что ты там где-то ослабеваешь и поддержат да. тебя, а где-то и сам Господь поддержится, это уже от уровня твоих взаимоотношений.
1: И что начинает делать тогда? И начинает тогда искать человек помощи у того или у тех, да, которые, ну, в общем-то, по отношению ко Христу ведут себя нехорошо. Которые, ты приходишь, они говорят, ну что, помог тебе твой Иисус, давай-ка опять выполняй закон, давай-ка снова вот в синагогу, давай-ка снова, и тогда, ну, может быть, тебе чем-то поможем, как бедному. И вот, вот вам, пожалуйста. И все, и человек начинает отступать. Будучи просвещенным.
2: Так как же нам, терпение. Юрий Анатольевич, как нам поймать этот момент, вот эту волну, когда нам стоит покрепче так вцепиться в свое упование, и, ну, чтобы нас не смыло?
1: Чтобы нас не смыло.
2: Да, вот чтобы нас не смыло. У нас минута осталась до конца эфира, нам нужно сделать какой-то жизнеутверждающий вывод, иначе все очень грустно получается.
1: Будь там и будь в том, во что Бог тебя призвал. Если ты понимаешь свое наследие, понимаешь свое служение, будь в нем.
0: Да.
1: Просто будь в нем, оставайся в нем. Все. Это тебя защитит.
0: Да, делайте твердым свое, помните, избрание и призвание, и так поступая, никогда что... Не преткнивайтесь. То есть надо искать, я понимаю, вот этот, ну, найти, искать, да, то призвание, которое от Бога есть, и в нем пребывать, вот как Юрий Анатольевич говорит.
1: Углубляйтесь, окапывайтесь, как да. Христос учил.
0: Кстати, а из практики есть вот один тоже пастор, я слышал его высказывание, он говорит, что вот этот прилив был большой уже, да, во время пробуждения, движения, а сейчас как-то вот все, уже такого сильного притока нет, но люди... Некоторые остаются в церкви, некоторые начинают куда-то уходить. Вот он, вот я заметил, что те, которых есть служение, те, которые знают, что Бог их поставил, и они вот делают это, делают, ну, это служение, да, совершают, они остаются в церкви, они утверждены и движутся дальше. Те, которые не утверждены, не понимают, где они должны быть, они вот, ну, там все реже и реже как-то приходят, уже больше прихожанами становятся. Поэтому это и для жизни христианина, для любого. То есть найди это место, в нем пребывай, и так до небес дойдешь, и там еще награду получишь.
2: Спасибо. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. На сегодня мы с вами прощаемся.
1: Спасибо за вашу поддержку, дорогие.
0: Хорошего дня.

0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Почиевский Денис Михайлович. Только вчера с репцентра. Чистый, как слеза младенца. Служить Господу хочу.
2: Интересный типаж. Харизматичный.
0: А вы понимаете, что это театр?
1: А я? Я артист. Дайте мне роль Моисея. Или Авраама дайте.
2: Ну, и что вы нам подготовили? Стишок? Басню? Или, может, монолог?
1: Песня!

0: О, знов понатоптали, тут понакидьвали тут, га! Побачу, роблять, гагети, артисти. Кожен день тут репетиції, репетиції. То співаю, то танцюю, то ще нічого. А Господь на чого починав, га? Не з трона він починав, він ноги ученикам мив. З малого треба починати, з малого.
1: Як тебе, Господь, без понтов, но з запросом на большой формат.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
4: Пусть узнают. Все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
5: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио Пилигрим.

0: Псалом 139.
1: Избавь меня, Боже, на гордых восстань. Враги мои в сердце задумали злое, их руки устали, не зная покоя, готовить мечи на кровавую брань. Во зле изощряют свои языки, раскинули петли и сеть по дороге, и ждут с нетерпением, когда мои ноги уловлены будут, как птица в силки. Тебе я сказал: о мой Бог и Господь, тобою услышан был голос моления. Ты сила моя и надежда спасения. В день битвы всегда ты хранил мою плоть. Не дай нечестивым в душе ликовать, не дай им в шатрах ни веселья, ни смеха. О, как далеки они все от успеха, ибо не верят в твою благодать. Падут на них угли, горящие с неба, да будут повержены в пропасть земли. Себе на главу они зло навлекли, их дети устанут скитаться без хлеба. Человек злоязычный не тверд на пути, но праведник будет, как пальма, цвести.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Белоруссия. Республика бывшего Советского Союза, которая славится своими лесами. Знаменитая Беловежская пуща – это про Белоруссию. Батько и бескрайние поля картофеля. На формирование белорусской кухни влияли кулинарные традиции кухонь соседей и не только. Русской, еврейской, украинской, польской, литовской, французской, итальянской, немецкой и так далее. Но самое интересное, что белорусы перенимали рецепты новых блюд, а затем приспосабливали их к своей кухне. Наверное, первое, что приходит в голову при упоминании национальной кухни Беларуси, это картофель, а точнее бульба. И действительно, она у белорусов особенная, с высоким содержанием крахмала. Бульба входит в состав множества блюд, которые дополняются различными продуктами и соусами. Отварной или обжаренный, тертый и отцеженный или неотцеженный, с мясом, разнообразными колбасами домашнего приготовления, со всевозможными соусами и разносолами, он составляет основу белорусской кухни. И делает ее узнаваемой практически в каждом уголке земного шара. Частыми соседями бульбы являются шкварки. Они придают блюдам сытости и невероятного вкуса. Неизменным лидером в списке национальных блюд были и остаются драники. В состав классических драников входили картошка дранная, то есть потертая на мелкой терке, соль и сало для жарки. Колдуны. В древние времена колдуны готовили из теста на основе муки, яиц, лукового сока и соли. Это считается классический рецепт колдунов. В наше время колдуны чаще готовят на основе картофельного теста. Внешне они немного напоминают драники, только толще за счет начинки. Клёцки с душами – еще одно национальное блюдо Белоруссии. Клёцки издавна были в меню жителей Витебской области. Но со временем они вошли в меню многих хозяек и поваров. Основной ингредиент – это картошка. В середину кладется начинка, которую и называют душой. Как правило, это фарш. К столу клёцки подают, полив зажаркой, лук и сало. Или со сметаной, различными соусами, или залив бульоном, в котором варились клёцки. Налистники. Там можно попробовать дранники и угоститься налистниками, блинчиками, с разнообразными начинками – сметана, джем, мед и так далее. В белорусской кухне есть и своя изюминка, нечто, что отличает ее от кухонь других славянских народов. Это полное отсутствие сладостей и молочных блюд. Также в ней выделяются характерные черты. Грибы здесь отваривают, тушат и сушат. Да и гуляют белорусы с большим размахом. Белорусское веселье – свадьба. Один из древнейших обрядов. Он имеет глубокий сакральный смысл, в котором переплелись языческие и христианские традиции. Участники обряда свадьбы наполняют его положительной энергией и эмоциями, а ритуалы имеют магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи. Считается, что нельзя устраивать свадьбу и венчание во время поста – Рождественского, Великого, Петровского или Успенского. А также во вторник, четверг, в канун больших церковных праздников, в високосный год, в мае и год после смерти родственника. Один из застольных ритуалов – совместное поедание женихом и невестой яичницы одной ложкой. В белорусской народной традиции яйцо символизирует плодовитость, а есть что-то одной ложкой – значит любить. В конце застолья происходил еще один исключительно символичный обряд. К столу молодоженов подходила мать жениха, стелила на него рушник полотенца, на котором жених и невеста стояли во время венчания или в настоящее время регистрации в ЗАГСе. Затем она вытирала салфеткой тарелки, ложки, фужеры, которыми пользовались молодые, и вместе с венчальными свечками и куском каравая складывала на рушник и перевязывала его поясом-оберегом. Это еще один символ счастливой семейной жизни. Его складывали в шкаф или сундук и никогда потом не развязывали. А горько на свадьбе кричали, чтобы сберечь их от людской зависти, с глаза, чтобы сбить нечистую силу с толку. Вплоть до XI века нашей эры территория современной Белоруссии была частью древнерусского государства и вместе с другими его регионами была обращена в православие. После распада Киевской Руси на территории Белоруссии возникло несколько отдельных государств-княжеств, самым известным из которых было Полоцкое. Но в XII веке религиозному единству на белорусских землях был положен конец. После того, как большая часть современной территории этой страны попала под влияние Великого княжества Литовского, религия в Белоруссии попала под влияние католичества. Сегодня на территории Беларусь более 80% православных, католиков около 10%. Советское наследие не осталось в стороне, и больше половины населения считают себя неверующими. Белорусский народ очень похож на русский. Причина, наверное, в том, что на начале становления нашей страны и белорусы, и русские были одним народом, который в итоге разделился на две группы, но, тем не менее, белорусы остались родным для нас братским народом.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. В течение последующих нескольких минут вы услышите мои комментарии к легенде о великом инквизиторе. «Ибо кто больше?» – спрашивает Христос. «Возлежащий или служащий? А я между вами, как служащий». Именно так. «Я больше тебя, Христос. Я говорю тебе, что делать, а не ты мне. Моя воля, а не твоя, да будет. Иначе, если воля твоя, то не ты мне, а я тебе и воле твоей служу. И не говори, что служишь мне, ибо одним ты только можешь это доказать, исполнением моих желаний. Потому я и молюсь тебе, и верую в тебя. И ты сам виновен, когда молчишь в ответ на мои молитвы. И не кори меня за неверие, и не наказывай, ибо как мне верить, если молитвы мои к тебе безответны?» Вот ты обличаешь свой народ через пророка Исаию, говоря: «Вы молитесь не так, чтобы голос ваш был услышан на высоте, ибо в день поста вашего вы хотите исполнять волю вашу». Пророк Исаия 58:4. Ты бесспорно прав. Для того и пост, и молитва, чтобы исполнялась воля моя. И, кстати, никем иным, как тобой, и силою твоею. Иначе зачем я молюсь тебе? Ты сам пренебрег моими желаниями, мечтами, чаяниями. Ты сам повел нас путем беспрекословного раболепства перед отцом твоим. Ты был веден пред ним, как овца на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен был, не отверзал уст своих. Неужели и твой голос ничего не значил перед решениями Бога? А твой пот кровавый, а сильный вопль со слезами, если возможно, доминует меня чаша сия. Я, сознаюсь, смущен и ничем иным, как твоей беспомощностью перед волей Отца. Эта авторитарная суверенность не оставляет места моим молитвам. Это бесправие мое и есть наибольшее унижение меня. И кем же это? Тем, кто любит меня? Тем, кто сына своего не пощадил ради меня? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Альфа и Омега, ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 октября, и тема сегодня — роль Святого Духа в устранении препятствий. А есть ли на вашем пути препятствия, которые нужно устранить? Если да, то Святой Дух желает вам помочь. И место Писания — послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, где Библия говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Давайте разберем слово «подкрепляет». Греческое слово «сун антиламбану», которое состоит из трех слов. Сегодня мы рассмотрим только два. Первое слово «сун» в Писании всегда означает то, что вы делаете вместе с кем-то. Вы сотрудничаете. Это слово всегда несет в себе идею партнерства. И второе слово, которое мы изучим, слово «ламбана», оно означает «я беру», «хватаю». И когда мы соединяем эти два слова, получается слово «помощь». Здесь описывается следующий процесс. Дух Святой делает что-то вместе с нами. Дух Святой взаимодействует вместе с нами. Дух Святой берет наши немощи. Он берет препятствия и удаляет их из нашей жизни. Он сотрудничает с нами. И если мы хотим, чтобы с нашего пути исчезали препятствия, нам нужно сотрудничать со Святым Духом. И Святой Дух вместе с нами будет убирать из нашей жизни препятствия. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем.

Господь, я пред Тобой.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 6 октября. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут, в армянском переводе побегут, и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40:31. Бог дает нам чудесное обетование в этом стихе. Кто такие надеющиеся на Господа? Это люди, которые полностью полагаются на Него, а не на человека. Можно сказать, что им не на кого опереться, кроме Бога. Мы часто задумываемся, почему нам не везет, почему ничего у нас не получается, почему не достигаем успеха. Все очень просто. Насколько уповаем на Господа, настолько и благословляемся. Если всего на час понадеемся на Господа, то настолько и благословимся. А если на всю жизнь будем надеяться только на Него, то проживем благословенную жизнь. Написано, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Каждому из нас необходимо обновление как физической, так и духовной силой. В какой бы области ни действовал человек, в искусстве, политике или духовной сфере, постепенно он начинает угасать, если не обновиться силой Божьей. Слово Божье обещает нам, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, и полетят вверх. Но для этого вся наша надежда должна быть на Господа. И Бог обещает, что побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Разве не прекрасное обещание? Оно поможет нам в жизни двигаться вперед. Возлюбленные, каждый из нас стремится вознестись и пребывать в славе Божьей. Не уставать, не утомляться, не падать. Но для достижения этого есть только один путь. Всем сердцем надеяться на Господа. И Он позаботится о наших нуждах. Амен.
3: Вы слушаете... Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 октября. Ваш Небесный Отец хочет говорить с вами. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы вам опять жить в подчинении у страха, но приняли духа усыновления, духа, делающего вас сыновьями, которым мы взываем «Ава, Отче». Послание к римлянам, 8:15, расширенный перевод Библии. Дух Святой – это дух усыновления. Это означает, что благодаря силе Святого Духа мы становимся частью Божьей семьи. Когда-то мы были грешниками и служили дьяволу. Но Бог искупил нас, приобрел ценой крови своего Сына и назвал своими любимыми сыновьями и дочерьми. Усыновление – это прекрасно. Человек, который хочет ребенка, берет на себя ответственность за его воспитание и заботится о нем, как о родном. В некоторых случаях это даже лучше, чем жить в семье биологических родителей, потому что не все дети желанны. Иногда они рождаются по причинам, о которых их родители сожалеют. Когда детей усыновляют, они всегда желанны, потому что их принимают в семью сознательно. Когда мы принимаем веру Иисуса Христа, мы рождаемся заново и становимся частью Божьей семьи. Бог становится нашим Отцом, а мы Его наследниками и сонаследниками со Христом. Смотрите послание к римлянам, 8 глава, стихи 16 по 17. Он относится к нам как любящий и заботливый Отец. Хороший Отец не избегает общения со своими детьми. Он заботится о них, беседует с ними, говорит о том, как он любит их, воспитывает их, направляет, предостерегает и ободряет. Вы принадлежите Богу. Он усыновил вас, и теперь он ваш родной отец, который хочет говорить с вами. Если ваши родители отказались от вас или плохо поступали с вами, я хочу напомнить вам, что Бог усыновил вас и заботится о вас, как о своем родном ребенке. Смотрите Псалом 26:10. Божье слово на сегодня. Бог считает вас особенным человеком. Он избрал вас, принял в свою семью. Вы – Божье дитя. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция Церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы продолжает отвечать Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как относиться к кодированию от алкоголизма и курения?
1: Не совсем ясный вопрос, что подразумевается, как относиться к этому. Может быть, точнее задать вопрос, что это такое и какую практическую роль это явление играет в жизни людей. Так вот, это совсем не составляет большого труда узнать, что это такое. Вы можете набрать это в интернете. Масса разных ссылок из разных источников, от самых популярных до профессиональных, говорят о том, что так называемое кодирование – это психологическое воздействие на человека, на его мозг, сутью которого является, в принципе, простая формула. Человека пытается убедить в том, что если он еще раз закурит или еще раз выпьет, то он умрет, то это будет смерти подобно, катастрофические последствия будут. Как этого добиваться? При помощи разных инструментов, которые, в принципе, содействуют себе психологическое убеждение. Каким-то образом, или гипнозом иногда это делают, или каким-то другим образом человека приводят в это состояние, что он верит в то, что если он еще раз прикоснется к рюмке, то он сразу трупом мертвым ляжет. И это, конечно же, на некоторых действует, и люди, ну, во всяком случае, какой-то период времени они избегают употребления спиртного или сигарет или еще что-либо. Нужно сказать, что это очень несовершенный инструмент. Это инструмент, которым люди пытаются решить проблему, которая лежит гораздо глубже. Сутью этой проблемы, как и многих других греховных проблем, является человеческая похоть. Внутри человека есть стремление, желание к чему-то. Эти желания усиливаются по мере того, как человек пользуется чем-то. Конечно, когда мы имеем дело с вот подобными явлениями, как алкоголизм, человек привыкает к нему, то есть происходит еще и привыкание на уровне физиологии, на уровне организма человеческого. И для того, чтобы победить эту ли или другие какие-то привязанности, есть только один главный путь. Главный путь, он находится в духовной сфере. Суть этого решения заключается в признании Иисуса Христа господином своей жизни и в признании Его права распоряжаться нашей жизнью, и в признании Его права управлять нашими желаниями. Когда Иисус ходил с учениками своими и учил их по отношению того, что значит настоящее христианство, или что значит быть спасенным, или что значит принадлежать ему, мы встречаем в Евангелии от Матфея в 16 главе очень важные слова. Иисус говорит следующее. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». В 24 стихе сказано, тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Заметьте, начальная точка следования за Христом, она включает в себе отвержение своих собственных желаний, отвержение своего собственного права строить жизнь по-своему. Вот почему мы знаем ряд ситуаций, когда люди, приходя к Богу, когда они, посвящая Богу свою жизнь, переживали то, что Бог просто менял их внутренний мир настолько радикально, что они больше никогда не прикасались ни к рюмке, ни к сигарете, ни к каким-то другим явлениям. Правда, мы имеем дело со многими людьми, которые верующие вроде бы, но они продолжают переживать какую-то борьбу. Проблема таких людей заключается в том, что они недостаточно осмыслили суть своего христианства. Они где-то вначале не поняли, что сущность их следования за Христом заключается в том, чтобы отказаться от себя, отказаться от своих собственных претензий и посвятить себя и свой внутренний мир тому, чтобы следовать за Христом, и тому, чтобы Иисус Христос принес свою собственную радость и свои собственные свое собственное удовлетворение, свои собственные формы наполненности жизни, которые, когда человек имеет, ему абсолютно становится ненужным какие-то вещи, к которым он был привязан здесь на земле.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Радио Пилигрим.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое,

0: Яков Левин. Сеется семя.
1: Возрождение. Два брата, осужденных за кражу овец, носили на лбу клеймо из двух букв «СВ», что означало «скотский вор». Один из братьев никак не мог перенести позор и унижение, хотя и уехал в чужую страну и старался начать новую жизнь. Другой брат сказал себе: «Мне не уйти от того факта, что я крал скот, и останусь здесь, пока не заслужу уважение моих соседей». Прошло много лет, и о нем распространилась слава, как о честном, самоотверженном человеке. Когда он был уже стариком, один приезжий незнакомец заметил буквы на его челе и спросил, что они значат. «Они говорят о чем-то, что произошло давным-давно», — ответил местный старожил. «И я уже не помню подробностей, но мне кажется, что это сокращение слова «святой».»
0: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 19. Да услышит Всевышний тебя в день печали и пошлет свою помощь с вершины Сионской, чтобы песни веселые снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и по милости Божией прожитыми днями. На рассвете враги пошатнулись и пали, наши крепкие ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзупи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзупи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон к продолжению сотрудничества на гуманитарном

треке говорится в заявлении. Визит кардинала Дзупи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Йов Барометр, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, я Джун Бивер, автор аудиоповести «Афабель». Я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю, а также дать пояснение к повести, которую вы только что слышали. Не так давно я ощутил всю тяжесть от осознания того, что огромное количество жизней направляются в вечность, хотя совершенно к этому не готовы. И речь идет не только о неверующих, но и о христианах. После долгих молитв я ощутил сильное побуждение написать книгу об этой насущной реальности. Книга называется «Движимая вечностью. Жизнь, имеющая значение сегодня и всю вечность». Издательство Warner Face. Молясь о написании этой книги, я вопрошал у Господа, как мне преподать людям эти вечные понятия. Его ответ был таков: «Расскажи им историю, с ее помощью обучи их». Я подумал, конечно, ведь именно так поступал Иисус. Итак, я молился и размышлял над концепцией истории, и когда я начал писать, Святой Дух привел меня в другое время и в другое место, в царство под названием Афабель. Окончив книгу, я поделился историей об Афабеле с разными людьми, молодыми и пожилыми. И каждый из них был глубоко потрясен, и мы осознали, что нам необходимо создать из этой истории аудиоповесть, то, что вы только что слышали. В этой истории царь Джейлин является воплощением Иисуса Христа. Царь-отец – это Бог-отец. Сейджес – это своего рода Святой Дух. Царские стражники символизируют Божьих ангелов. Учителя школы Эндель представляют собой служителей Евангелия. Дейгон, конечно же, является воплощением сатаны. Жизнь в Энделе символизирует человеческую жизнь здесь, на земле. Афабель представляет собой небесное Божье царство, а заброшенная земля Лоун – это воплощение вечного ада, или, чтобы быть более точным, это огненное озеро. В Писаниях четко говорится о том, что каждый человек, независимо от того, когда или где он жил, независимо от своей расы, пола и положения в обществе, однажды предстанет перед Иисусом Христом и его престолом судьи. Бог-Отец передал право судить людей своему Сыну, Иисусу Христу. И Иисус говорит нам в 12 главе Евангелия от Иоанна, стихи 48-49, «Не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Итак, мы уже знаем, что будет произнесено во время суда. Этот день не принесет нам никакого нового откровения истины. Бог будет судить все дела согласно тому, что уже было сказано в Его Слове. И суд, который произойдет в тот день, называется вечным. Об этом сказано в послании к евреям, 6 глава, 2 стих. Иначе говоря, вердикт, вынесенный у престола судьи, определит, как мы проведем остаток вечности. Суд – это решение, которое будет принято после исследования жизни. И по поводу решений, которые Бог примет о вас, уже никогда не будет никаких пересмотров, изменений или поправок. Разве не полезно было бы нам жить в соответствии со Словом Божьим, а не предполагать, что это так, и получить ужасающий сюрприз во время суда? Очень многие люди по ошибке торопятся навстречу концу своей жизни и началу вечности, так и не исследовав, что их там ждет. К сожалению, некоторые из них возлагают ложные надежды на концепции, которые просто не соответствуют Божьему Слову. Они считают, что Бог учтет все те хорошие дела, которые они совершили. Они верят, что если их хорошие дела перевесят их плохие поступки, они получат благосклонность у Бога в

0: день суда. Другие люди, исповедующие христианство, думают, что не предстанут перед Иисусом Христом, как перед судьей, потому что Он их Спаситель. Они верят, что не подлежат никакому суду. Наверное, они будут удивлены больше всех. Видите ли, в Писании говорится о двух судилищах. Первое – Великий Белый Престол. В 20 главе Откровения, в стихах с 11 по 15 говорится: «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Перед этим судилищем предстанет каждый человек, не принявший Иисуса Христа как своего Господа, или те, кто не сдержал своей веры до конца. В аллегории Афабеля таковыми стали независимый, обманутый, робкая и учитель-притворщик. Персонаж «Независимый» символизирует человека, который не верит в Евангелие. Если это вы, то неважно, насколько хорошо ваша жизнь выглядит в глазах общества, вы потерпите неудачу по Божьим стандартам, ведь в Писании сказано, что все согрешили и лишены славы Божьей. В результате грехопадения Адама мы все рождаемся наделенные грешной природой. Грех дает сатане доступ к нашим жизням, и когда мы находимся под его господством, нас ожидает судьба сатаны. А судьба сатаны – вечно гореть в огненном озере. Только подумайте, огонь, который никогда не затухает, боль и муки – вот его судьба. Но ваша судьба не должна быть такой. Бог видел нашу нужду в Спасителе, и благодаря своей любви к нам с вами Он послал Иисуса. Его отцом был Бог, а его матерью была Дева Мария. То есть он был на 100% человеком и на 100% Богом. Он был свободен от грешной природы, которой наделены все люди. И хотя Иисус был также и Богом, он лишил себя всех божественных привилегий и стал человеком, чтобы отдать себя как жертву за грех. Он пошел на крест, он понес наказание за наш грех, чтобы освободить нас от этого рабства. Он был распят и заплатил за грехи всего человечества. Враг больше не имеет доступа к жизням тех, кто во Христе. Эти люди свободны от рабства греха и пут врага. Имена всех, кто принимает Иисуса как Господа, записаны в книге жизни. Это означает, что они навсегда приняты в Царство Божье. Ему или ей не придется проводить всю вечность в огненном озере, которое было сотворено не для людей, а для сатаны и его последователей. Персонаж «Обманутый» является аллегорическим воплощением человека, который признает Иисуса Господом, но его жизнь противоречит Божьей воле. Его духовная ДНК по-прежнему грешна, потому что не произошло истинного обращения. О таких людях Иисус сказал в 7 главе Евангелия от Матфея, стих 21. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». В Писании очень четко говорится, что будут многие мужчины и женщины, которые считают, что они спасены, однако не попадут на небеса, хотя и полностью этого ожидали. Эти люди не только обманывают себя, но также своей грешной жизнью сбивают с пути многих других людей. Персонаж «Робкая» является воплощением человека, который истинно отдает свою жизнь господству Иисуса, но не выдерживает до конца. Писание предостерегает нас о таких людях. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Это 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. А затем Иисус еще раз повторяет: «Претерпевший же до конца спасется». Христианская жизнь – это не бег на скорость, а бег на выносливость. Отступить от спасения не очень просто, но возможно. И нам сказано, что такое произойдет с некоторыми в последние времена. Иисус сказал, что никогда не оставит и не покинет нас. Но Он не говорил о том, что мы не можем оставить или покинуть Его. Как вообще может кому-то захотеться отступить от величайших отношений любви во всей Вселенной? Если вы будете держаться Его любви и сохраните в своем сердце страх Божий, вы никогда навсегда не собьетесь с пути, как это сделала робкая в нашей аллегории. Притворщик является воплощением служителя, который отошел в своем сердце от служения царю и стал жить ради своего собственного успеха. Он использует Слово Божье для того, чтобы манипулировать людьми и заставлять их исполнять свои собственные желания. Этот человек, в соответствии с Писанием, получит наибольшее осуждение. Фактически, в Писании четко упоминается дважды, что наказание им будет «мрак тьмы навеки». Когда я подошел к написанию сцены суда над этими персонажами и к их изгнанию в землю Лоун, мне стало страшно. Вообще-то я писал этот раздел поздно вечером, и я не смог заснуть от страха за тех людей, которые однажды окажутся в невообразимо худшей ситуации. Она называется «Огненным озером», и, по словам Иисуса, такая участь ждет многих. Он сказал в 7 главе Евангелия от Матфея, стихи 13 и 14. входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие, он говорит не кое-кто, а многие, идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».
1: Радио

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Всем привет.
2: Друзья, у нас сегодня в такой хорошей компании и таким, я бы сказал, прозрачным утром, потому что погода чудесная.
3: Теплая.
2: Да, поговорим о духовном просвещении. Вообще, вы обратили внимание, что слово «просвещение» часто используется в образовании. Причем не просто так вот образование, а просвещение.
4: Как же считается, что труд и образование сделали из обезьяны человека?
2: Ну, я не знаю, сколько с обезьянами не трудятся ученые.
3: Повторять не удается.
2: Не получается как-то с обезьянами вот, достичь просвещения или образования. Но два слова, смотрите. Вот образование, то есть сообразоваться, стать подобными некоему образу, к которому нас ведут люди образующие или образовывающие нас. Вот. А здесь просвещение, то есть тоже что-то высокое, что-то извне исходящее. Обратите внимание, как в образовании, так и в просвещении необходимо участие извне, потому что, ну, если ты сам вдруг увидишь библиотеку и скажешь, ну, вот сейчас я образуюсь. Нет, даже не библиотеку. В библиотеке еще можно как-то по разделам найти разные книги и читать их. А если это просто свалка книг, старых каких-нибудь, ну, все, вот сейчас я начитаюсь и стану человеком образованным.
3: Даже самообразование, и то ты где-то берешь, наверное, информацию, да?
2: То есть конечно, при самообразовании ты просто сам перед собою отвечаешь, можно сказать так. Но, скажем так, литературу ты берешь извне.
4: Вот здесь очень важно, мне кажется, момент, который вы уточнили, что в слове «образование» есть слово «образ», правильно? То есть, да. Получается, в цели каждого образования должен этот образ стоять, он должен быть ощутимый, вы должны его видеть. То есть какую-то конкретную цель, конкретный образ. А бывает такое, что человек пытается делать это, не имея образа.
2: Ну да, и не знаю, как сейчас в школах, но раньше у нас были прям такие плакаты таких симпатичных мальчиков и девочек. Вот видно, как они приходят в школу, и видно, какими красивыми они уходят.
3: Уже
2: со значками там соответствующими, в костюмчиках, с умными взглядами, за такими хорошими беседами. Они направляются куда-то в светлое будущее, да, потому что образованы и просвещены, можно так сказать, ну, на своем этапе. И да, эти плакаты всегда перед глазами. Не то чтобы на них обращали внимание постоянно, но они были. Они как будто подсказывали, что мы к чему-то высокому идем, а не просто даем набор вот каких-то уроков.
4: А вы не видите здесь проблемы в нынешнее время, что такого образа нет? То есть вот, Олег Юрьевич, вы сказали про самообразование, да? Сейчас самообразование значит, что человек смотрит всякие лекции в интернете, научпоп и все такое, но за этим не стоит никакой конкретной цели. То есть нет этого образа. По сути, ты знаешь много, но в итоге не представляешь из себя ничего.
2: Нет, почему? Образы есть. Образы есть, и они стали другими, они стали медийными.
4: Ну, например?
2: Да ну не хочется по именам называть.
4: Ну, то есть человек, когда занимается самообразованием, хочет быть похож на кого-то из знаменитых людей?
2: Да не только, который занимается самообразованием, но который занимается и образованием. То есть он ходит в школу, его отправили родители, а потом он поступает в университет. Он перед собою имеет некий образ. Или перед ним ставится

0: этот образ. Нередко этот образ, он перед нами с экранов, с мобильных наших телефонов нам говорит.
1: На кого ты хочешь быть похож?
0: Да.
1: Сейчас есть такие вопросы? Интересно, задать бы, да? Есть ли сейчас ответы на эти вопросы?
0: Ты знаешь,
2: вот, хочешь... Есть ли, ответить ли люди на этот вопрос?
0: Вопрос вот в чем. Не просто на кого ты хочешь быть похож. Хочу я быть похожим? Да. Вопрос, а кого мне предлагают, чтобы мне быть на него похожим? Вот в чем вопрос.
2: Просто я говорю и как ученик, и как преподаватель. Я после университета, во-первых, я не знала, для чего я училась. У меня не было образа в голове, на кого я хочу стать похожей. Я училась просто потому, что все учатся, и я учусь. А потом, когда я стала преподавать для маленьких детей, у меня не было образа того, во что они должны превратиться по итогам моего преподавания. И из-за этого я то в одну сторону, то в другую, как бы из крайности в крайность, то в одну область, то в другую их вот так вот направляла.
0: Не знаешь, кого из них делать.
2: Да,
0: то ли кинозвезду, то ли какого-нибудь...
2: Я преподавала им живопись, но суть в том, что я сама не знала, в какой образ я хочу прийти, и я не знала, в какой образ направить их. И вот это была проблема. Это я сейчас уже понимаю. Тогда-то я этого не понимала, мне казалось, что у меня просто ничего не получается. А оказывается, у меня просто цели не было, да. Не было образа.
0: Но вот видите, в советские времена особенность идеологии была в том, что там было все четко и понятно. Кстати, как и в христианстве, все тоже ясно, четко и понятно. Мы имеем ясные библейские образы, мы имеем образ Господень, и Он нам открыт во Христе, нам Он открыт через Слово Божие. А в те времена в школах было понятно, мы готовим некого человека будущего, строителя коммунизма. И были герои. Кстати, вот меня Юрий зовут, и я хотел быть космонавтом в детстве.
2: Как Юрий Гагарин.
0: Как Юрий Гагарин, понимаете? И... Такого было много, потому что с именами часто ассоциировались герои, и герои с именами.
2: Но, дети себя ассоциировали с
0: родителями, во всяком, родители некоторые, да, они во всяком случае говорили, ну вот мы тебя назвали в честь вот такого-то или такого-то. Ну, безусловно, и по роду передавались имена и фамилии, но тем не менее немало имен было дано, вот особенно Владимир в те времена, да, а наш Владимир Владимирович, президент. Тоже, ну, имя-то хорошее, имя идет еще от древних князей. Но в советское время был Ленин, например, тоже. И Иосифов было тоже немало, я вам скажу.
2: В советское время? Из-за Иосифа Сталина.
0: Извините, Виссарионовича
2: Сталина. ДВРовец, я про Иосифа этих подумала.
0: Ну, а Иосиф Виссарионович почему был назван Иосифом? Ведь родители его были верующие, даже отдали его в богословское заведение. То есть он ведь, наверное, тоже был назван так, потому что, во всяком случае, надежда такая была, что образ древнего библейского героя в нем как-то закрепится, хотя бы с именем. Поэтому, да, мы, когда приходим в этот мир, перед нами готовые образы, которым нам предлагается или настаивается со стороны, чтобы мы в них образовались или просветились. Вот здесь, знаете, отличие образования от просвещения, наверное, есть. И давайте попробуем вывод сделать, в чем именно. Чем образованный человек отличается от просвещенного человека?
2: Но просвещение – это что-то связанное с духом и душой.
1: Просвет.
2: Ты не можешь этого сам добиться. Тебе нужно, чтобы кто-то тебя просветил. А образованием ты можешь заниматься и сам.
1: Просвещение.
0: Ну да, с философской точки зрения именно так. Мы говорим о самообразовании, но если самообразование возможно, то самопросвещение невозможно. Невозможно человеку, находящемуся во тьме, да,
1: ну, вот что-то со светом связано явно.
0: Да, безусловно. Извлекать откуда-то из тьмы свет. Да, это только Бог может из тьмы свет или во тьме свет воссиял. А человек не может. Он во тьме и сидит. И во тьме рассуждает.
1: Ну, да, темный еще, говорит, темный человек.
0: Века там были.
1: Темный человек, а тут просветился. Как бы,
0: просветился, да.
1: Свет в нем, значит, какой-то воссиял.
2: Есть от Иоанна 1 глава 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего приходящего в мир. Значит ли это, что свет истинный просвещает любого, даже того, кто о нем не слышал? То есть это значит, что Бог касается каждого? Или что нет людей, которых не просветил Господь так или иначе, даже если они никогда о нем не слышали? Или здесь что-то другое имеется в виду?
0: Ну, вот вы идете по улице, да? И видите дома. В некоторых окна открыты. Открыты окна и открыты занавески, и свет проникает в эти дома извне. А есть такие зашторенные и ставнями забиты, закрытые, и заколоченные есть такие, туда свет и не попадает. Но они все равно под светом находятся. Не может ни один человек сокрыться от Бога. Бог освещает каждого человека, Бог видит каждого человека, и Бог выводит дела человеческие на суд свой. Но если человек открывает сердце свое, то тогда свет Божий светит внутрь сердца человеческого. И тогда там внутри начинает происходить порядок. Все-таки просвещенный человек – это тот, который внутрь сердца своего свет Божий пропускает. Там внутри что-то происходит. Вот образоваться можно, скажем так, внешне только. Да? То есть уловить суть, как должны выглядеть образованные люди, о чем они говорят, но в сердце своем внутри оставаться таким вот, ну, достаточно злым человеком, вредным. Вот. А когда человек просвещен, когда свет Божий внутрь вошел, тогда он иной.
1: Ну, смотрите, я понимаю, можно стать очень умным, наслушаться психологов, научиться управлять собой, управлять людьми, если можно так, да, сказать.
0: И а цели не поменяются.
1: Да, но все это делать во имя себя любимого. Как бы вот только чтобы себя удовлетворять, да? Ну, чтобы мне было хорошо. Как-то себя прикрыть, себя обеспечить, себя обезопасить. Вот. Ну, достаточно умный человек и вот образованный, много чего начитался. Да. А именно вот, да, а свет, как я понимаю, больше будет уже вот что-то такого божественного.
0: И тогда тьма, которая внутри человека, не просвещенного, но образованного, она использует его знания для чего-то злого. И он становится опаснее просто какого-нибудь дремучего варвара или какого-нибудь там дикаря.
1: Даже это хуже, да? Лучше бы дикарем был.
0: Лучше бы дикарем был. Он бегал бы с дубиной, а сейчас он образованный, он бегает с гораздо более страшным оружием.
2: А может быть человек просвещенный, но не образованный?
0: Просвещенный может быть, да. Но опять же, даже свет Божий, да, он несет в себе определенное знание, опыт общения с Богом. И это действительно так. Человек может не иметь много знаний, человек может иметь два класса образования. А бывает такое, что и читать не умеет. И я слышал истории, к сожалению, слышал, наверное, не видел. Ну, а может быть, к счастью, знаешь, по большей части слышал о людях, которые знают Священное Писание наизусть, не умея читать. Читать не умеют, но наизусть цитируют. То есть они слушали всегда внимательно, но в силу, наверное, каких-то обстоятельств не могли ходить в школу. Ну, раньше такое могло быть. Сегодня все, конечно, у нас образованные. В смысле, читать могут. Могут кнопки на телефоне нажимать. Хочешь, не хочешь, а ты научишься. Ну, я вам скажу так, у меня внук, ну, в общем-то, знает английский язык, наверное, лучше меня. Почему? Потому что играл в компьютерные игры онлайн, и там же приходится общаться на английском языке.
2: Интересно, какой английский он знает?
0: Какой-то знает, вот видите, образовался. Но я молюсь, чтобы он был просвещен, а не просто образован. Потому что образовать – это внешне. Вот взяли камень и начали его точить, как делали древние греки, выбивать из него образ, некий божественный образ. И они считали, что если человек будет, ну или, скажем, камень будет достаточно красив, ну если скульптура высечена из камня, то боги презрят на эту скульптуру и поселятся в ней. И поэтому и люди, они занимались физическими упражнениями. Физика, вот ну, такая вот физическая культура, она была популярна в Древней Греции, во времена, кстати, апостола Павла в том числе. Они считали, что если ты будешь красив телом, то боги на тебя презрят.
2: Презрят, и поселятся в тебе?
0: Посетят тебя, поселятся в тебе, да будут тебя посещать, будут тебя для чего-то использовать. Им нравятся красивые люди.
2: Они поклонялись красивым людям?
0: Да. Да, Олимпийские игры, они же для того и проводились, чтобы выбрать самого сильного, самого красивого. И притом считалось, что выбирают его боги. И после этого его почитали как некоего божественного избранника. Вот эти олимпионики, олимпийские чемпионы, ходили с лавровыми венками на головах и могли в течение нескольких лет не работать вообще. Потому что ну, их почитали как героев, на которых воззрели боги. Вот. Вот вам, пожалуйста, человек, из которого что-то высеченное. Там, возьмем камень, высечем из него скульптуру. Но он не живой, он не пожалеет, он не обнимет, он не утешит. А вот как в этот камень вдохнуть жизнь, как в него сердце вложить, вот о чем Бог и говорит, дам выну из вас сердце каменное, вот вы, может быть, и высекли из себя с помощью законов, божественных законов, красивые образы. Вот такие религиозные, к вам не подкопаешься, комар носа не подточит к фарисею. А внутри сердце каменное, то есть вы внутри каменные, давайте я вас изнутри изменю. И вот это изменение изнутри, это уже просвещение.
2: Интересно, как люди могут много-много лет ходить в церковь, прикасаться к истине, ходить рядом с истиной, но не быть просвещены. Почему так получается?
0: А Христос говорит по этому поводу, возлюбили более тьму.
2: То есть это нужно какое-то очень сильное искреннее желание?
1: А как?
2: Ну вот Савла, например, Господь просветил, хотя Савлу казалось, что с ним все хорошо.
1: Он его скорректировал, мне кажется, так.
0: Ты никогда не ходила по ночным улицам? Вот ты идешь, ночная улица, где-нибудь особенно такой не высотные дома, а частный сектор.
2: Ну да, там довольно жутко ходить по ночам.
0: Вот. И бывает, стоят там пару фонарей над дорогой. И где ты обычно идешь?
2: Хочется сказать, под фонарями. Ну да, под фонарями, наверное.
0: Под фонарями, но безопаснее.
2: Безопаснее во тьме.
0: Во тьме идти, да. Под фонарями как будто увереннее, но безопаснее во тьме. И вот люди не отдают темных участков своего сердца. Они там ходят, когда никто не видит. И Христос-то как раз и говорит, вот это вот ваше внутреннее, вот это, вы его прячете, вы там не просвещены. Узкая часть какая-то, полоска вашей жизни, воскресный день, да, там есть свет, а дальше света нет. А что нужно сделать? Вот хороший вопрос. Хороший вопрос.
2: А классная ведь аллегория с фонарями.
0: С фонарями, да? Где вы бродите, да? Но я тоже так как-то в молодости ходил вот так по улице, и бывало вечером из церкви идешь, поздненько, там после молитвенного какого-нибудь собрания, и улица такая вот темненькая, да, и пару фонарей. И думаю, ну пойду по улицам. Я так увереннее чувствую себя, а потом вдруг понимаю, если есть злоумышленники, они все меня видят. Думаю, не спрятаться ли мне где-нибудь на тротуар, там, где не видно никого. И стал и таким путем ходить. Но, а потом мысль приходила, а чего я буду бояться, собственно? Почему мне нужно бояться? Вот мы и выбираем в нашей жизни. Когда мы просвещены, мы ведь открыты. Мы ведь открыты. Мы как-то ехали, нас везла одна женщина в Стамбуле, в Турции, по улице, где пролив Босфор. Вот улица, одна из самых дорогих, а может быть даже самая дорогая улица в Турции, это которая выходит на пролив Босфор. Дома стоят такие, коттеджи, с видом на пролив. И она говорит: обратите внимание, нигде нет занавесок. Нигде нет занавесок. И я спрашиваю: а почему? Она говорит: ну как такую красоту прятать? Я говорю: подожди, красоту какую, объясни, которая в домах или которая на улице? Она говорит, зная вот этих людей, а там же живут люди очень богатые на этой улице, она говорит: да, даже не могу сказать, какую. Может быть, и ту, которая внутри, тоже прятать не хотят. Но а чего нам прятать? Ну, да. Просвещенный человек – это человек открытый. Ну вот, ты идешь, вот он дом, он весь освещен, как рождественская елка, да, вот все можно увидеть со всех сторон.
2: Юрий Анатольевич, а когда у вас произошел момент просвещения, как вы стали на мир смотреть? Почему вы стали открытым?
0: И да, я стал открытки.
2: А почему? Что происходит?
1: Тут интересный момент. Можно я тут ставлюсь тоже? У меня был момент, когда вот насчет открытости. Я был пастором в поселке Афипском. И где-то я услышал, что кто-то из проповедников говорил, что, ну, пастор, что он пригласил к себе человека, и тот там жил у него в течение там недели или двух. Там месяц, я уже не помню сколько. Я тут подумал, интересно, а могу ли я пустить человека в свой дом? Ну, чтобы он посмотрел, как я живу. Ну, вот как раз вот про то, что мы припрятываем, что бывает нам, ну, не нравится. Нельзя показывать другим в доме, там это все. И думаю, смог бы я. И это меня настолько, не знаю, как это сказать, ну, в раздумье меня в большие вовлекло. То есть думаю, как я должен жить вот этот момент для того, чтобы я мог кого-то пригласить. И тогда я понял, что я был на это не готов. Потом через несколько лет вдруг я понял, что вот, ну, теперь готов. И потом у нас, конечно, куча народа дома бывало.
0: В образе пастора ты уже научился ходить. Да. А вот быть просвещенным пастором.
1: Да, вот этот момент, да, согласен ли ты, вот это такой, мне кажется, для пасторов даже интересный момент. Да. Согласен ли ты, чтобы к тебе в дом, ну, хотя бы приходили, смотрели на то, как ты себя ведешь, вот, с дочкой, с женой там и так далее. Вот и насколько это, вот я думаю, это хороший такой экзамен для себя. Да.
0: Что, ну, вот, но, видите, открытость следовать не всегда значит просвещенность, но просвещенность практически всегда значит открытость. Давайте с вами прочитаем хорошее место Писания. Оно нам говорит о том, почему важно быть просвещенным христианином. Павел молится в послании к Ефесянам о верующих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Вот интересно. Просветил очи сердца вашего. Какое слово напрашивается здесь, в синоним слова «просветил»?
2: Открыл.
0: Протер.
2: Протер.
0: Протер очи сердца вашего.
2: И они увидели то, что не видели раньше?
0: И они увидели то, что не видели раньше. Вот интересно, апостол Павел пишет, что мы как сквозь тусклое стекло смотрим гадательно. Наши глаза видят, но не видят. Видят, но не видят. Видя, не видите, говорит Христос. И не обратитесь, чтобы я исцелил. Потому что если бы видели, вот как представьте себе, если бы вдруг вам появилась такая возможность, у вас такие очки вам дали с рентгеновским зрением, что бы вы стали делать?
2: Смотреть на людей.
0: Или на себя, да. Ну-ка, да, я посмотрю.
2: Не на себя, жутко.
0: Ух ты, ничего себе. А это что у меня там внутри? А я и не знал. И вы бежите к врачу и говорите, у меня тут проблема. Врач говорит, ну я не вижу, как-то, а вы ему, вот возьмите у меня очки, посмотрите. Или если моим очкам не верите, вы на свой рентгеновский аппарат. То есть, вот если бы наши очи просветились, протерлись, мы бы многое увидели о себе, и об этом мире, и о нашем Боге.
2: А что вы увидели, Юрий Анатольевич?
0: Что я увидел?
2: Да, да.
0: Когда просветились очи сердца моего, когда началось мое просвещение. Мое просвещение началось от встречи с Богом. Как я могу вспомнить, это были молитвы, когда я просил Бога, чтобы Бог мне открылся. И я не знаю, мне кажется, это вот как-то от Бога пришло, это не мое. Вот такие именно молитвы. Были у меня молитвы, когда я о чем-то Бога просил, да, безусловно. Но я начал молиться и о том, чтобы Бог открылся мне, потому что вдруг вот в этом прошении... Господи, дай мне что-то, что я хочу, или что вот мне кажется благо для меня. Я вдруг почувствовал, как будто такая сила божественная, она меня направляет, знаете, она меня как будто как в течение вовлекает к другому. Тебе бы не рыбу из реки выловить, да, какую-то мелкую, тебе бы в саму реку, чтобы эта река тебя понесла. И я стал молиться, Господи, откройся. И вот тогда что-то начало происходить. Что-то начало происходить. И молитвы мои стали изменяться. Вот, и вы знаете, что удивительно? Многое не объяснилось, но увиделось по-другому.
2: А со стороны были заметные изменения? Вам люди говорили, что вы
0: померились? А со стороны, да, возможно, были. Возможно, были мое обращение... Происходило, когда я был в армии, и много было эпизодов, когда Бог менял мое сердце. Вот, и когда я, собственно, старался вот быть в этом добром, тогда что-то доброе происходило со мной. Это неизбежно происходит. Вот Христос говорит, что... Говорит как раз людям образованным, да, фарисеям. Свет, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть ты говоришь, что ты свет для ходящих во тьме. Ты пример. Но люди, познакомившись с тобою ближе, понимают, что какие-то вещи в твоих поступках их отталкивают от тебя. И тогда непонятно, а что есть свет, а что есть тьма? И не является ли твоя религиозность, это, скажем так, некой трансформацией тьмы? Вот просто тьма взяла и притворилась какой-то такой христианской. И непонятно тогда, и не найдешь. Она так легко, тьма так легко прячется в религиозности, какова она? Очень сложно ее найти.
2: Это надо постоянно проверять себя, получается.
1: Исследуйте каким-то образом. Себя, верили вы.
2: Только, интересно, как можно проверить просвещение?
0: Оно как же... можно проверить?
2: Да, это же
0: как можно...
2: образование можно проверить, а
0: как
2: просвещение?
0: Можно проверить, грязен ли я, да? Заходите в баню, включаете душ, намыливаетесь мылом.
1: И смотрите на воду.
0: И смотрите, что там в душе на полу. Ой-ой-ой.
1: Ну, да, тут, чтобы мы... Это же тоже просвещение для чего-то, да? Для того, чтобы вы... Наследие. Наследие, я понимаю, сам Бог и жизнь вечная, да? Ну, как бы... Или...
2: Ой, да, там какое-то наследие крутое обещалось. Давайте про него поговорим.
0: Давайте про него поговорим.
1: Место прописания.
0: Давайте дочитаем. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». То есть апостол Павел говорит, вы... не видите своего будущего. Ни настоящего, ни будущего не видите.
1: Если не просвещены.
0: Если не просвещены. Да и настоящего не видите. Понимаете, призвание — это ведь наше настоящее. Настоящее с прицелом на будущее. А наследие — это наше будущее, но тоже, которое...

0: раз можно медленнее, да?
1: Еще раз можно понятнее.
0: То есть я вдруг,
1: если я просвещен, если Бог просветил лучи сердца моего, я понимаю, почему я нахожусь в тех или иных обстоятельствах. Для чего Бог меня призвал? Что я могу и должен делать? Как я могу ему послужить? О чем я должен молиться? Ну и, естественно, что мне принадлежит в будущем? То есть я живу здесь не только потому, что Богу хочется, чтобы я что-то делал, да, а там что будет, ну не знаю, боюсь просто, что накажет. Вот, нет, я вижу, как благословить меня хочет. И, конечно, это меня сильно вдохновляет, это приносит радость. Апостол Павел не просто хочет сказать: ребята, я вам сейчас покажу, сколько вам предстоит сделать. Да, открывает комнату, оттуда посыпались коробки, там вот это вот все разобрать надо. И все, батюшки, сколько нам предстоит работы. Нет, он говорит, я хочу вам, чтобы вы увидели, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы порадовались.
2: А можно сказать, что вот молитва: «Господи, открой волю Твою обо мне», это как раз вот свет в моей жизни, чтобы мне увидеть свет, куда мне идти. Ну, конечно. По какому пути мне идти, да? Но тут этот свет ноге, да, как светильник ноге, слово твое. То есть, когда ты понимаешь, что вот это для меня в чем призвание? Ну, понятно, что Господь меня призвал к себе для того, чтобы я был с Ним, да, вот как апостолы с Ним были. А потом следующий уже момент, а что мне делать, Господи, именно в конкретно моей жизни? Вот этот свет открой. Не то, как я хочу это делать, и то, как мне это кажется и видится, а мне хочется, чтобы Ты меня провел по этому пути. И вот это как раз без этого просвещения мы как раз и не увидим вот это свое призвание, в чем нас Господь именно ведет в данный момент. Понятно, что мы призваны. Призвание, как призваны к Богу, это один момент, это все мы. Но там уже внутри самого, самой церкви, самого Царства Божия, да, и внутри нас каждый есть дары вложенные, которые потом и написано, что каждому дал свой талант. И чтобы понять, какой этот талант и как ты его можешь реализовать, там вот интересный момент, что надо было применить определенные усилия для того, чтобы его реализовать. Да. То есть нельзя было просто, ну вот, мне эти два сравнения как раз они, вот, с последней проповеди до моей, когда вот один момент: прибудьте на лозе, вроде как, с одной стороны, ну, ты, а тебя очищают еще, то есть тебе надо в каком-то быть, ну, вроде как, статичном состоянии, а тебе, если ты в нем пребываешь, то тебе еще Господь очищает, чтобы ты больше плода принес. А другой момент, получается, что тебе нужно, наоборот, приложить определенные усилия для того, чтобы вложить то, что тебе дали. И вот этот момент без просвещения, без вот этого света в моей жизни, я как бы буду тогда как вот то туда мыкаться, то туда. Даже в церкви, даже в Боге, то есть ты будешь тогда и неопределенно, что именно, а куда мне, как вот в начале жизни человек выбирает, а кем я буду, какая у меня будет специальность и так далее. И тут и в церкви уже ты пришел, говорит, вот где этот свет, как найти вот этот момент.
1: Но смотрите, Господь. Непросвещенный человек молится: Господи, покажи мне, как там на небе. Просвещенный человек знает, как там на небе. Ему и показывать не надо. Он понимает, что по-другому просто быть не может. Потому что это в сердце его вложено. В сердце его внутри глубоко и как ожидание, и как видение. Он просто это понимает. Ну что?
3: Пауза на новости, друзья.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, да.
3: Мы снова с вами.
2: Да, мы все снова с вами. У меня вопрос возник. Вот сам Господь как наследие. Мы все часто говорим, наверное, эту фразу. Вот и мне интересно, прям как Юрий Анатольевич ее понимает.
3: Христос как наследие?
2: Да, ну, Господь, да, нам, ну, вот наследие его. То есть наследие, это как раз-таки, ну, считается традиционно, как бы в церкви, ну, вот и в проповедях все, что Господь — это наследие, да? Ну, так же говорят обычно, вот, Господь — наше наследие. Думаю,
1: ну, зачем? Ну, Давид говорит такую фразу, что ты мой удел. Ты удел мой, а удел — и это и есть наследие.
2: Даже левитам не давали землю.
1: Землю не давали.
2: Потому что считалось, что Господь...
3: Сам о них позаботится?
2: Да. Да.
1: А поэтому мы говорим, если Господь мое наследие, значит, куда он, туда и я. Понимаете, вот в чем вся суть. Где я...

0: там и вы будете, говорит Христос.
1: Когда ученики с Иисусом ходили, они же ни в чем не нуждались, по сути. Они уже даже рыбу не ловили. Ну, то есть у них...
0: Ну, там Иуда с собой ящик таскал с деньгами.
1: Не, я говорю, что они не работали. Я не говорю, что у них денег не было. Денег как раз-таки у них и было. Они были с Господом, они были обеспечены. Вот в чем момент, да?
2: Интересно, а зачем Иуда вообще тогда ящик таскал, если они... Просто потому что это Иуда?
0: Не-не-не. Им туда опускали. Там были пожертвования. И, кстати...
1: Есть пожертвования.
0: Даже Христос принимал пожертвования, поэтому, друзья, пожертвования имеют большое значение.
1: Кстати, да, можете жертвовать на радио. Да, можно тут как раз вовремя.
2: Да, да.
1: Спасибо. Вспомнить об этом.
0: Ну, вот смотрите, когда речь идет о наследии, речь еще идет и о том, чем люди заниматься должны. Потому что нередко в те времена, да и сегодня тоже, ну, есть какая-то... какое-то династийное занятие. То есть вот отец сапожник, сын сапожник, там сын сына сапожник, и, в общем-то, все сапожники по роду, да. А кто-то там учителя, а кто-то священники.
1: Ну, династия.
0: Да. Да, по сути дела, династия. И вот когда Христос говорит о том, что он, мы теперь его, да, и мы его наследие, то, собственно, мы в целом мы становимся тем же самым, или начинаем заниматься тем, чем и он занимался, то есть быть царственным священством. Вы цари и священники. Вот. Это не значит, что надо бросить работу, ведь и Христос трудился, да, зарабатывал на хлеб насущный, был плотником. Но это значит, что в какой-то момент можно и оставить, и отправиться на миссию, потому что главное в твоей жизни – это все-таки его призвание. Это служить ему, это быть подобными ему. Поэтому наследие – это не только сундуки с золотом где-то там лежащие, которые можно на что-то потратить.
1: Скорее всего, это даже не сундуки, да? Если мы говорим
2: наследием
1: Божьим.
2: А наследие сейчас реализуется же?
0: Наследие?
2: Да-да-да, вы говорили, что это из будущего в настоящее.
0: Вот, из будущего в настоящее. Вот наше будущее каково? Сядете на престоле рядом со мною, говорит Христос, да? Вот церковь, церковь первенцев, церковь победительница, церковь, которая имеет право на город небесный. Это все там, с одной стороны. Но с другой стороны, оно уже реализуется здесь.
2: Вы имеете в виду церковь Божья, так какая она есть на земле, это и есть реализация этого наследия сейчас?
0: Отчасти, да, но еще не до конца, потому что, ну, как бы гадательно, сквозь тусклое стекло, еще не все открылось. Да и тела наши такие, в общем-то, несовершенные, не можем мы, не способны, ко многому не способны, что для нас есть в этом наследии. Но будем способны. И чем больше просвещены, тем больше понимаем, что имеем во Христе. И, кстати, вот здесь возникает один парадокс. Нередко у христиан, которые, вот, у просвещенных христиан, возникает такое чувство тоскливости, что ли. Как апостол Павел пишет: «Хочу разрешиться и быть со Христом». И только потому, что это нужно для вас, я еще здесь нахожусь. А так мне хочется туда. Почему? Я понимаю, что у меня за наследие, и понимаю, насколько я тут ограничен.
1: А там, что меня ждет.
0: А там, что меня... Да,
1: да, да, и что уже тут быстрее бы, да?
2: Они поэтому смерти не боялись?
0: Отчасти, да. Но, видишь, просвещенный человек... от Бога просвещенный, может и боится, потому что, ну, все мы в плоти нашей. Но, тем не менее, он знает, внутри его есть глубокая надежда и упование на Бога. Поведение другое.
2: А это просвещение, оно дает ответ на вопрос, как жить и что делать?
0: Дает, конечно. Я думаю, что просвещение не просто дает понимание, как жить и что делать, просвещение дает оценку любому знанию. Вот апостол Павел пишет, что помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, как сие помазание учит вас всему. Чему оно учит? Может быть, помазание не научит, как чинить автомобиль. Хотя кого-то, может, и научит. У меня был друг, который говорил, что помазание его научило чинить электронику. Ну, может быть, я не буду спорить. Но мне думается, что помазание как раз по большей части учит нас тому, что хорошо, а что плохо. Что Божие, а что не Божие. Что свет, а что тьма. И где тьма притворяется светом, чтобы, ну, в общем-то, не быть соблазненным этой тьмой.
2: А свобода, оно дарит чувство свободы? И если да, то в каком роде? Просто есть чувство свободы, которое люди получают, когда у них все хорошо, когда у них закрыты какие-то потребности, когда обстоятельства складываются в их сторону. Они избавляются от чувства давления и называют это чувством свободы, когда на них не давят обстоятельства, не давят там, финансовая зависимость или что-то в этом роде. Но чем отличается свобода, которую дает близость с Богом? Что это за ощущение?
0: Вот мне кажется, хорошее сравнение Священное Писание дает для людей, уповающих на Бога, с орлами. А надеющиеся на Господа потекут и не устанут.
3: Поднимут крылья,
0: как орлы.
3: Потекут и не устанут.
0: Да, и вот представьте себе, вот эта птица парит вверху, она в небе, она близка к небу, да, и она видит, что внизу там происходит, очень хорошо видит. Перед ней все открыто.
3: Над обстоятельствами.
0: Да, над всем. То есть ты вдруг понимаешь, что вот оно.
3: А ты паришь.
0: Да. А ты паришь.
2: Ну, тело-то мое там внизу вместе с обстоятельствами. Я когда парю, меня это не напрягает?
3: Когда парю, нет, когда спускаюсь, да?
0: Ну да, тело с обстоятельствами. Но и обстоятельства уже иные. Когда мы просвещены Духом Святым, мы по-иному все видим.
3: Да, я думаю, что здесь даже вот вопросы уже быта, если человек просвещен, где-то вот как раз сидел и думал об этом, они уже менее важны, так сказать. Ты уже вот, как это все временное, да, все это... оно как бы пройдет, и там будешь иметь одежду, пропитание, в принципе, да, что еще больше и надо, зачем тебе там суперавтомобиль какой-то, да, ну, главное, чтобы он ездил, был надежным, там, жилье, зачем расстраивать там эти сотни квадратных метров, то есть тебе нужно только то, чтобы жить, ну, для твоих потребностей. Кстати, одна из таких моментов, я слышал, думаю, что и вы тоже, люди, которые проходили через клиническую смерть, они впоследствии вообще продавали там свои дома какие-то, собственности, они покупали себе небольшую квартирку, небольшой квадратуры для того, чтобы было для нее, ну, минимально платить, и вообще шли помогать другим людям. То есть у них цель уже была не в обогащении себя там или, да, там родственников и так далее, а у них была именно помощь другим и минимизация заботы о себе. Я думаю, что вот как раз это и происходит с просвещенными людьми, что они уже понимают, что это все временно, и ты, ну, как вот один из, у нас тут один людей сказал, да, что в гробу карманов нет, да. То есть вот в этот момент, когда ты понимаешь, что ты ничего не унесешь, а оставить здесь желательно какой-то след и помочь. А как оставить след? Надо в людей вкладывать, я так понимаю. И вот это как раз ты и приходил. Ну, Иисус, он сам, самый, можно сказать, просвещенный был. То есть что он делал? Он там ничего уже не... Говорит, имеют норы, да, там кто-то, он там про жилье, как он выражается, да. А он просто ничего не имеет, идет и делает людям сплошное добро. Делал, кого-то исцелял, кого-то освобождал, проповедовал, говорил им, как правильно жить для того, чтобы эти ценности, которые он вкладывает, ну, чтобы людям легче было, чтобы они понимали. Сам Создатель пришел, который их создал, и инструкцию прям не письменную, можно сказать, а прям вот напрямую говорит им, что вы должны делать для того, чтобы чтобы ваша жизнь была достаточно, ну, хорошей, и там, когда вы на небеса придете, то есть куда вы собираетесь, как туда, во-первых, прийти, да, чтобы в ад не попасть, тоже объяснил. А потом уже, когда туда придете, чтобы и у вас и там хорошо все было. То есть, по сути, он нам так и рассказал все. Говорит, тут вот так делаете, туда попадете, а чтобы там себе, ну, не ветшающие там сокровища у вас были, то здесь на земле вот так поступаете.
2: А как вы думаете, вот человек, который был однажды просвещен, которому протерли это стекло, почему иногда такие люди возвращаются обратно к тому, что было? Например, Соломон, он же был просвещен, мы же можем сказать так, но
0: да.
2: К концу своей жизни он вернулся к тому, с чего начал, если не хуже.
0: Апостол Павел пишет к евреям, вы, быв просвещены, все равно возвращаетесь к вещественным началам. С одной стороны, вроде бы видели, знает. Вот это удивительно, но это действительно так. Представьте себе, что вы пожили в доме, где светло, где везде горит свет. И вдруг вы приехали куда-то, в какую-то лачугу, да, ну или просто дом, где света нет. Ну, нету там света, лучину все зажигают. Как вам будет там житься? Да, вы будете все время чувствовать себя неуютно. Вам захочется зажечь свет и там. Но иногда, да, люди действительно от просвещенности своей уходят. Почему? Ну, по аналогии, наверное, или как пишет апостол Павел в послании к евреям, где-то охладели, где-то ослабели, позволили сатане обмануть. А потом, знаете еще что? Много, наверное, нереализованных ожиданий, когда у человека в жизни, может быть, недопониманий каких-то, они приводят к тому, что человек начинает, ну, оставлять Божие и начинает искать себя в чем-то другом. Но, мне сложно сказать.
3: Ну, мне кажется, тут, как обычно, два аспекта. Один — это плоть, а второй — это, ну, да, бесов. То есть, если так сказать, вот, да, вот это местописание нашел. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, хотите снова порабощать себе ими? Вот это послание к Галатам. Вот тут момент, куда вас, кто вас прельстил, спрашивает там апостол Павел. Кто-то помог. То есть без посторонней помощи такое ощущение, что это очень трудно. Да? Ну или ты опять захотел вернуться. Ну почему люди отпадают? Вот они говорят, да, наверное, до конца они Бога не познали. Они, вот как тут написано, да, они лучше получили познание, но как будто бы Бога не познали. Вот от самого. И поэтому начинают куда-то уже сами уходить. Ну, или дьявол прельстил, какие-то вещи показал, сказал, да что ты будешь? Вот у нас одна сестра была в Афипской церкви, она поехала, училась даже в семинарии, ну, там, ну, какое-то, да, учебное заведение.
0: Духовно.
3: Приехала, духовно, да, приехала, даже где-то мы ее на миссию там послали. Вот, а потом ее тетя приехала, которая там организовывала концерты этих великих наших певцов по побережью. Говорит, да, ты девушка, красавица, ты что тут делаешь? Как бы ты себя вот, ну, в монахи не записала там себе. Так как ты, да разве ж это жизнь, поехали, я тебе покажу. Ну и показала, провезла ее там с собой по всем этим.
0: Одела ей розовые очки.
3: Да, да, злачным местам, так скажем, то увидела и сказала, да что ж я тут вот это прозябаю. Ну и пошла уже, ну, взяла свою жизнь в свои руки и пошла как бы вот и... Так и идет пока еще. Не знаю, как в будущем будет. Но вот иногда пересекаемся, то есть наблюдаю на эту жизнь. Но я понимаю, что, ну, лучше было бы, если бы она Господу отдала. Ну и там лучше, как я понимаю. Она видит по-другому. Ну и вот она была прельщена через вот эту вот женщину, которая, ну, ее родственница. Кто-то сам, ну как бы дьявол кого-то там доводит своими размышлениями. Кто-то хочет больше.
0: Вот, да, плоть. Действительно, одно дело, когда фарисеи чего-то не понимают, другое дело, когда просвещенные люди, все понимают и делают свой какой-то сознательный выбор. И потому к евреям апостол Павел пишет, что если Бог позволит обновить покаянием, ибо невозможно обновлять покаянием человека, который вот как раз глубоко просвещенного человека и отрекшегося, порой невозможно обновить покаянием. Бог не дает. Почему? Вот интересно.
3: Это же ответственность получается. Ответственность за свое решение, потому что ты много знал. Да, получается.
0: Ведь, да, ты не просто был человеком, ну, как бы стремящимся, но заблуждающимся, да? А ты был человеком, который познал истину.
3: Ты не подскользнулся, ты сделал это в решении.
0: Ты, да, безусловно, ты принял решение. И он, вот обратите, как он пишет, обратите внимание к евреям. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страдания, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящего. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вот интересно. Наверное, здесь проблема в терпении.
3: Угу.
0: Потому что просвещение, да, есть просвещенный человек, но терпение – это та добродетель, которая вырабатывается вне зависимости от просвещения. Она вырабатывает, она даже гораздо дольше порой требуется времени на выработку вот этого терпения. И через различные обстоятельства мы проходим. Ведь это та добродетель, которая не возникает сама по собой, сама по себе. Она не дается как дар, раз и ты терпеливый. Только через определенные обстоятельства. Вот что нужно просвещенному человеку, и из-за чего он может потерпеть крах. Терпение. Ну вот еще немного, вот он о чем говорит, очень немного, да? И грядущий придет и не умедлит. То есть он говорит, но надо терпеть. Какие-то вещи проходить в терпении. А что терпеть? А вот опять же, и страдания, и поношения, и неприязнь какую-то определенную, и бедность в том числе. Ну, представьте себе церковь, где люди принесли все, что у них было, сложили в общую казну, если так можно сказать, и жили коммуной, и вдруг все это отобрали. Как им теперь жить? Они все разом обнищали. И тем не менее они радуются и говорят, ну, Господь позаботиться о нас. Но нужно время. И нужно терпение, потому что сегодня мы уповаем, завтра уповаем, неделя прошла, другая, третья. А если это годы?
3: Кто-то устает.
0: Терпеть.
3: Терпеть, если да. Кто-то устает, если терпеть. Нет этого утешения, ну, там, в первую очередь, я думаю, братья и сестры, которые всегда рядом, и если ты в церкви, как в семье, то они увидят, что ты там где-то ослабеваешь и поддержат тебя. А где-то и сам Господь поддержится, это уже от того уровня твоих взаимоотношений
0: с Богом. И что начинает делать тогда? И начинает тогда искать человек помощи у того или у тех, да, которые, ну, в общем-то, по отношению ко Христу ведут себя нехорошо. Не, которые, ты приходишь, они говорят, ну что, помог тебе твой Иисус, давай-ка опять выполняй закон, давай-ка снова вот в синагогу, давай-ка снова, и тогда, ну, может быть, тебе чем-то поможем, как бедному. И вот, вот вам, пожалуйста, и все, и человек начинает отступать. Будучи просвещенным,
2: так как же нам, терпение. Юрий Анатольевич, как нам поймать этот момент, вот эту волну, когда нам стоит покрепче так вцепиться в свое упование, и, ну, чтобы нас не смыло?
0: Чтобы нас не смыло.
2: Да, вот чтобы нас не смыло. У нас минута осталась до конца эфира, нам нужно сделать какой-то жизнеутверждающий вывод, иначе все очень грустно получается.
0: Будь там и будь в том, во что Бог тебя призвал. Если ты понимаешь свое наследие, понимаешь, простите, свое служение, будь в нем.
3: Да.
0: Просто будь в нем, оставайся в нем. Все. Это тебя защитит.
3: Да, делайте твердым свое, помните, избрание и призвание, и так поступая, никогда что не преткнетесь. То есть надо искать, я понимаю, вот этот, ну, найти, искать, да, то призвание, которое от Бога есть, и в нем пребывать, как Юрий Анатольевич говорит.
0: Углубляйтесь, окапывайтесь, как, да, Христос учил.
3: Кстати, а из практики есть вот один тоже пастор, я слышал его высказывание, он говорит, что вот этот прилив был большой уже, да, во время пробуждения, движения, а сейчас как-то вот все, уже такого сильного притока нет, но люди, некоторые остаются в церкви, некоторые начинают куда-то уходить, вот он, вот я заметил, что те, которых есть служение, те, которые знают, что Бог их поставил, и они вот делают это, делают, ну, это служение, да, совершают, они остаются в церкви, они утверждены и движутся дальше. Те, которые не утверждены, не понимают, где они должны быть, они вот, ну, там все реже и реже как-то приходят, уже больше прихожанами становятся. Поэтому это и для жизни христианина, для любого. То есть найди это место, в нем пребывай, и так до небес дойдешь, и там еще награду получишь.
2: Спасибо. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. И на сегодня мы с вами прощаемся.
0: Спасибо за вашу поддержку, дорогие.
3: Хорошего дня.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Эттингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи.
1: Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru.
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 октября. Ваш Небесный Отец хочет говорить с вами. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы вам опять жить в подчинении у страха, но приняли духа усыновления, духа, делающего вас сыновьями, которым мы взываем «Ава, Отче». Послание к римлянам, 8:15, расширенный перевод Библии. Дух Святой — это дух усыновления. Это означает, что благодаря силе Святого Духа мы становимся частью Божьей семьи. Когда-то мы были грешниками и служили дьяволу. Но Бог искупил нас, приобрел ценой крови своего Сына и назвал своими любимыми сыновьями и дочерьми. Усыновление — это прекрасно. Человек, который хочет ребенка, берет на себя ответственность за его воспитание и заботится о нем, как о родном. В некоторых случаях это даже лучше, чем жить в семье биологических родителей, потому что не все дети желанны. Иногда они рождаются по причинам, о которых их родители сожалеют. Когда детей усыновляют, они всегда желанны, потому что их принимают в семью сознательно. Когда мы принимаем веру Иисуса Христа, мы рождаемся заново и становимся частью Божьей семьи. Бог становится нашим Отцом, а мы Его наследниками и сонаследниками со Христом. Смотрите послание к римлянам, 8 глава, стихи 16 по 17. Он относится к нам как любящий и заботливый Отец. Хороший Отец не избегает общения со своими детьми. Он заботится о них, беседует с ними, говорит о том, как он любит их, воспитывает их, направляет, предостерегает и ободряет. Вы принадлежите Богу. Он усыновил вас, и теперь он ваш родной отец, который хочет говорить с вами. Если ваши родители отказались от вас или плохо поступали с вами, я хочу напомнить вам, что Бог усыновил вас и заботится о вас, как о своем родном ребенке. Смотрите Псалом 26:10. Божье слово на сегодня. Бог считает вас особенным человеком. Он избрал вас, принял в свою семью. Вы — Божьи дитя. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 6 октября, и тема сегодня — роль Святого Духа в устранении препятствий. А есть ли на вашем пути препятствия, которые нужно устранить? Если да, то Святой Дух желает вам помочь. И место Писания — послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, где Библия говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Давайте разберем слово «подкрепляет». Греческое слово «сун антиламбану», которое состоит из трех слов. Сегодня мы рассмотрим только два. Первое слово «сун» в Писании всегда означает то, что вы делаете вместе с кем-то. Вы сотрудничаете. Это слово всегда несет в себе идею партнерства. И второе слово, которое мы изучим, слово «ламбана», оно означает «я беру», «хватаю». И когда мы соединяем эти два слова, получается слово «помощь». Здесь описывается следующий процесс. Дух Святой делает что-то вместе с нами. Дух Святой взаимодействует вместе с нами. Дух Святой берет наши немощи. Он берет препятствия и удаляет их из нашей жизни. Он сотрудничает с нами. И если мы хотим, чтобы с нашего пути исчезали препятствия, нам нужно сотрудничать со Святым Духом. И Святой Дух вместе с нами будет убирать из нашей жизни препятствия. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Это радиостанция «Новая жизнь». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в гостях нашего очередного шоу мы ожидали двух очень, скажем так, интересных людей. Это сестры, так сказать, близняшки. Зависть одну зовут, другую – жадность. Но, к сожалению, у нас в студии только одна из сестер. Представьтесь, пожалуйста.
1: Ну, здрасте. Зависть меня зовут.
0: А где же ваша сестра? Вы же вдвоем обещали прийти.
1: Жадность, что ли? Ага, сейчас придет она. Она со мной вообще никуда не ходит. Мы и не разговариваем друг с другом.
0: Что ж между вами произошло такого?
1: Да ну ее, и говорить не хочется. Знаете, мама всегда ее больше любила. У нее всегда было больше игрушек, и подарки ей на день рождения дочь дарили. Потом ей больше, чем мне, с работы повезло. Зарплата была больше. Да и что тут говорить, дом у нее куда лучше, чем мой. Машина у нее поновее. Да и муж у нее посимпатичнее моего будет. Несмотря на все это, вы думаете, она довольна жизнью?
0: А что нет?
1: Ха, да в том-то и дело, что нет, недовольна она. Кстати, знаете, почему она не пришла на программу?
0: Не-а.
1: Потому что боится, что пока ее не будет дома, квартиру обворуют. Но ничего, все это к хорошему не приведет. Вот увидите.
0: А почему вы считаете, что ваша сестра плохо кончит?
1: Да потому что вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у нее есть, она только и думает о том, как бы все это сохранить и приумножить. В самом деле, смотреть на нее тошно.
0: Знаете, у меня создалось впечатление, вы только не обижайтесь, что вы сами не очень-то счастливы.
1: А с чего мне быть счастливой? Посмотрите вокруг. У всех больше, чем у меня. Все, что я вижу вокруг, напоминает мне о том, как мало у меня вообще вещей. Вот вы, например, посмотрите. Посмотрите хотя бы, как вы одеты.
0: Да вы что, я самый что ни на есть обычный человек. Чего вы решили, что у меня больше, чем у вас?
1: Ну, у вас вот микрофон есть.
0: Микрофон?
1: Да, у меня вот никогда не было такого микрофона. А я, может быть, всегда хотела такой вот микрофончик. Вот у моей сестры был как-то микрофон, и вы думаете, она дала мне с ним поиграть или хотя бы просто поддержать? Ага, сейчас. Ой, а можно я хотя бы у вас на время возьму микрофон?
0: Спокойно, спрошу вас, мы в прямом эфире.
1: А после прямого эфира дадите микрофон,
0: ну, а? Ну, мне так лучше, понимаете?
1: Вот как раз я об этом и говорю. У всех больше, чем у меня.
0: На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем нашу программу. Напомним, у нас в гостях была Зависть. До новых встреч в эфире. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
2: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Книга 21. О предназначенном конце дьявольского града, то есть вечном наказании осужденных, и о человеческих доводах против этого предмета со стороны неверующих. Глава 1. О порядке исследования, по которому сперва должна идти речь о вечном наказании осужденных с дьяволом, а потом о вечном блаженстве святых. В настоящей книге, со всей возможной для нас с помощью Божией тщательностью, мы исследуем вопрос о том, в чем будет состоять наказание дьявола и всех его приверженцев, когда оба града, из которых один Божий, а другой дьявола, достигнут через Господа нашего Иисуса Христа, Судью живых и мертвых, своего предназначенного конца, этого порядка, по которому о блаженстве святых речь будет после, я решил придерживаться потому, что то и другое, наказание и блаженство, будет с телами, а мысль об ожидающих тела вечных муках кажется более невероятной, чем мысль об ожидающем их вечном блаженстве. Поэтому, когда я докажу, что мысль о таком наказании не должна казаться невероятной, это мне будет весьма полезным в том смысле, что тогда скорее поверят, что бессмертие тел у святых будет чуждо всякой болезни. К тому же такой порядок не исключается и божественными писаниями, в которых блаженство добродетельных ставится иногда прежде, как в словах «и изыдут творившие добро в воскресение жизни», оделавшие зло в воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 29. Но иногда и после, в следующем месте. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 41 по 43. Или «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Глава 25, стих 46. Кто желает, найдет его у пророков и тот, и другой порядок. Но приводить все эти места было бы долго. Я же уже сказал, почему предпочел последний порядок. Глава 2. Могут ли тела гореть вечно в огне? На что же мне указать, чтобы неверующие смогли убедиться, что одушевленные живые человеческие тела не только могут не разрушаться смертью, но и выдерживать мучения вечного огня? Они ведь не хотят, чтобы мы в этом случае ссылались на могущество всемогущего, а требуют, чтобы убеждали их каким-нибудь примером. Если мы им ответим, что есть животные, которые, как смертные, подвержены разрушению и, однако же, живут в обыкновенном огне, а один род червей находят даже в термальном источнике, температура воды которого такова, что безнаказанно никто ее коснуться не может, а между тем черви не только живут в ней безо всякого для себя вреда, но вне ее и жить-то не могут, то они или не захотят нам поверить, если мы не сможем предъявить им эти предметы, или же если бы смогли это сделать или доказать их существование, предоставив достоверных свидетелей, под влиянием того же недоверия станут утверждать, что данный факт – недостаточно убедительный пример для предмета, о котором у нас идет речь, потому что подобные животные живут не вечно, и притом живут в указанной температуре без страданий, так как в этой соответствующей их природе стихии они испытывают животворное воздействие, а не страдания. Но разве испытывать в таких условиях животворное воздействие менее невероятно, чем испытывать страдания? Страдать в огне и все-таки жить, конечно, удивительно, но еще удивительнее жить в огне и не страдать. Если верят последнему, почему же не хотят верить и первому? Глава 3. последователен ли вывод, что за телесным страданием следует уничтожение плоти. Но, говорят, нет такого тела, которое могло бы страдать и не умереть. Интересно, откуда они это знают? Кто скажет что-либо достоверное о телах демонов? Не в них ли страдают демоны, когда сознаются, что удручены великими муками? Если на это нам ответят, что нет никакого земного, грубого и видимого тела, или, выражаясь яснее, такой плоти, которая могла бы страдать и не умереть, то это значит, что они ссылаются на то, о чем люди узнают на основании телесного чувства и опыта. Кроме смертной плоти, они не знают никакой другой, и вся аргументация их сводится к тому, что чего они не испытали, того, по их мнению, и быть не может. Ибо на каком основании должны мы считать страдание доказательством смерти, если само по себе оно служит скорее признаком жизни? В самом деле, хотя речь у нас о том, может ли жить вечно то, что страдает, однако несомненно, что все то живет, что страдает, и что всякое страдание может быть только в живом существе. Таким образом, не обязательно, чтобы страдание действовало разрушающим образом, потому что далеко не всякое страдание разрушает даже и смертные тела, неизбежно долженствующие умереть. И если какое-либо страдание может действовать разрушительно, причина этого заключается в том, что душа соединена с этим телом, так что уступает слишком сильным страданиям и уходит из тела, ибо сама связь органов и жизненных частей настолько слаба, что не может выдержать той силы, которая причиняет великое или крайне сильное страдание. Между тем, тогда душа будет соединена с таким телом и таким образом, что этой связи уже не расторгнет никакая продолжительность времени, не разрушит никакое страдание. Поэтому, хотя в настоящее время нет плоти, которая могла бы испытывать чувство страдания и не умереть, однако тогда плоть будет не такой, какова она теперь. Равно и смерть тогда будет не такой, какова она ныне. То будет не ничтожная смерть, а смерть вечная, когда душа не будет в состоянии, не имея Бога, жить, а умирая, освободиться от телесных страданий. Первая смерть изгоняет душу из тела против воли. Вторая смерть против воли будет держать душу в теле. У той и другой смерти общим является претерпевание душою от своего тела того, чего она не хочет. Наши оппоненты обращают внимание на то, что нет плоти, которая могла бы страдать и не умереть, но не хотят замечать, что есть нечто такое, что выше тела. Ведь сам дух, присутствием которого тело живет и управляется, может и испытывать страдания, и не умирать. Вот и оказывается существо, которое, хотя и испытывает чувство страдания, однако же бессмертно. И в телах осужденных будет тогда то же самое, что, как видим, бывает теперь в душе каждого человека. А если присмотреться повнимательней, то страдание, называемое телесным, скорее имеет отношение к душе. В самом деле страдает, собственно, душа, а не тело, даже когда причина страданий души заключается в теле, когда страдание чувствуется там, где повреждено тело. Отсюда как тела мы называем чувствующими и живыми, хотя жизнь и чувства получают они от души. Также называем тела и страдающими, хотя страдание в теле может чувствоваться только благодаря душе. Таким образом, душа страдает вместе с телом, в той его части, где происходит что-нибудь, что причиняет страдание. Страдает она и одна, хотя находится в теле, когда по какой-нибудь часто невидимой причине бывает печально при совершенно здоровом состоянии тела. Страдает она, когда уже и не находится в теле. Страдал же он и богач в аду, когда говорил «Я мучусь в пламени сём». Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Тело же, как неодушевленное, не страдает, так и одушевленное не страдает без души. Следовательно, если бы страдание служило основанием к прямому заключению о смерти, так что смерть являлась бы вследствие того, что раньше имело место страдание, то свойство умирать нужно было бы приписать душе, которой, собственно, и принадлежит свойство страдать. Но так как душа, которая может страдать, умирать не может, то какое же отсюда основание верить, что те тела умрут потому, что будут подлежать страданиям? Правда, платоники говорили, что свойство бояться, желать, страдать и радоваться душа получает от земных тел и смертных органов. На этом основании Вергилий говорит: «Отсюда, то есть от смертных органов земного тела, и страхи у них, и желания, страдания и радость». Но в 14-й книге настоящего сочинения мы доказали им, что души, даже и очищенные от всякой телесной скверны, сами по себе имеют страстное желание, в силу которого начинают хотеть снова вернуться в тела. А где может быть желание, там, конечно, может быть и страдание. Ибо желание, обманутое недостижением того, к чему оно стремилось, или потерей того, чего достигло, переходит в страдание. Поэтому если душа, которая страдает или одна, или в наибольшей степени, имеет сама по себе известное бессмертие, то и тела те не умрут от того, что будут страдать. Наконец, если тела служат причиной страдания душ, то почему причинять им страдания они могут, а смерть не могут, как не потому, что непоследователен вывод, будто причина смерти заключается в том, от чего происходит страдание? Итак, почему же невероятна мысль, что огонь может причинять тем телам страдания, а не смерть, точно так же, как тела могут причинять страдания душам, которым, однако, не могут через это причинить смерти? Следовательно, страдание не является неопровержимым доказательством будущей смерти.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Люди благодати. Очень часто Бог использует ангелов, чтобы служить людям. Но в основном он использует своих людей, чтобы передавать свою благодать. Это одна из причин, почему мы причастны к его благодати, стать его каналами, передавать благодать другим. Я называю это «люди благодать». Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесянам 4 глава 7 стих. Для нас было бы невозможным проходить в жизни скорбь без Божьей благодати, данной нам для утешения. В какой-то момент мы исцеляемся и становимся сосудом Божьей благодати. Я верю, что Павел говорит об этом же, когда он писал: «Которому служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Ефесянам 3 глава 7 стих. «Как соучастников моих в благодати». Филиппийцам 1 глава 7 стих. Апостол делает важное заявление, говоря: «Я иду к Божьему трону получить благодать ради вас. Я хочу быть милостивым пастырем, а не судящим вас, быть способным передавать вам милость во время ваших нужд». Божья благодать сделала Павла сострадательным пастором, способным плакать с теми, кто скорбит. Апостол Петр пишет: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Что значит быть хорошим домостроителем и служить многоразличной благодатью Божьей? Являюсь ли я таковым, или всю свою жизнь молюсь только за свою боль, горе и трудности? Возлюбленные, наши страдания производят нечто драгоценное в нашей жизни. Они формируют в нас желание взывать о даре милости и благодати, чтобы предложить этот дар потом тем, кто нуждается. Наши страдания делают нас людьми благодати.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Дерек Принс «Божье лекарство от отверженности». Как применять лекарство? Вы позволили Святому Духу вставить зонд в вашу рану. Он выявил инородное тело, причиняющее боль и инфекцию. Готовы ли вы теперь принять Божье лекарство? Если да, то вот 5 последовательных шагов, которые вам необходимо пройти. Шаг 1. Признайте природу вашей проблемы и назовите ее собственным именем. Отверженность. Бог всегда открывает нам момент истины, прежде чем мы сможем принять Его помощь. Шаг 2. Пусть Иисус будет для вас примером, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Как Иисус встретил отверженность? На протяжении 3,5 лет Его жизнь была целиком посвящена творению добра, прощению грехов, исцелению болезней, освобождению угнетаемых бесами. И вот римский правитель предоставил еврейскому народу, собственному народу Иисуса, право выбора. Кого помиловать? Иисуса из Назарета или преступника Варавву, виновного в политическом мятеже, грабеже и убийстве? Произошло одно из самых поразительных и трагических решений в истории человечества. Народ отверг Иисуса и избрал Варавву. Они сказали: «Убей Иисуса! Распни его! Мы не хотим его! Мы желаем Варавву, вора и разбойника!» Иисус же в ответ молился за тех, которые его распяли: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие.

который меня обидел, уже умер. Зачем же я должен его прощать? Это не важно, жив он или мертв. Не для него, а для вас самих нужно, чтобы вы его простили. Я знаю замечательного молодого христианина, который услышал это послание. Он осознал, что годами носил в себе горечь и чувство обиды, гнев и возмущение против собственного отца, который уже умер. Вместе со своей женой он проехал несколько сотен миль до кладбища, где был похоронен его отец. Оставив жену в машине, он один отправился на могилу. Встав на колени, он в течение 2 часов освобождался от этого всеотравляющего чувства. Молодой человек не поднимался с колен до тех пор, пока не осознал, что простил своего отца. Покинул кладбище он уже другим человеком. Сегодня его жена свидетельствует, что у нее теперь новый муж. Отец был мертв, но чувство обиды продолжало существовать. Есть что-то очень важное в отношениях между родителями и детьми. Молодым людям необходимо это помнить особенно. Первая заповедь с последующим обетованием гласит: «Почитай отца твоего и мать, да будет тебе благо». Вы можете быть уверены, если вы не почитаете своих родителей, то вам никогда не будет хорошо. Вы можете возразить: «Моя мать была проститутка, мой отец был алкоголиком, и вы ожидаете от меня уважения к ним?» Да, не как к проститутке и алкоголику, а как к вашему отцу и матери. Это Божье требование. Вскоре после того, как я был спасен и крещен Святым Духом, я считал, что знаю намного больше, чем мои родители. Марк Твен однажды саркастически заметил, что когда через несколько лет он возвратился домой, то был удивлен, как многому за это время научились его родители. То же самое произошло и со мной. Однажды Бог указал мне этот принцип: если хочешь, чтобы тебе было хорошо, научись уважать своих родителей. Мои родители уже умерли, но я благодарю Бога за то, что действительно научился проявлять уважение к ним. Я думаю, что это одна из причин, почему мне теперь хорошо. Я наблюдал проявление этого принципа с 2 сторон. Я видел людей, которые уважали своих родителей и были благословлены, и я видел также и тех, которые отказались это сделать, и им никогда не было хорошо. Их жизнь никогда не была полностью благословлена Богом. Отсутствие прощения – это одно из самых распространенных препятствий к Божьему благословению. Это характерно также и для отношений между супругами. Я помню, как однажды беседовал с дамой, которая подошла ко мне для молитвы и освобождения. Я спросил ее: «Вы желаете простить своего мужа?» «После того, как он погубил 15 лет моей жизни, а затем сбежал с другой женщиной?» «Но разве вы хотите, чтобы он испортил и остаток вашей жизни?» «Если да, то продолжайте ненавидеть его, и это произойдет». Запомните, больше страдает не тот, кто обидел, но тот, кто обижается. Точно так же кто-то сказал о человеке с язвой желудка: «Язва – это не то, что человек съел, но то, что ест человека». Вы можете прощать. Когда Святой Дух дает вам возможность, вы можете прощать, если захотите. Прощение – это не эмоция, а решение. Не говорите «я не могу». Тем самым вы подразумеваете «не желаю». Если вы можете произнести «я не желаю», то вы также можете сказать «я хочу». Шаг 3. Примите сознательное решение избавиться от вредного плода. Он возник в вашей жизни в результате отверженности и проявляется в виде горечи, чувства обиды, ненависти и бунта. Вспомните того молодого человека на кладбище. Эти чувства ядовиты. Если вы пригреете их в своем сердце, вся ваша жизнь будет отравлена. Они будут для вас причиной серьезных эмоциональных проблем и, возможно, проблем физических. Скажите, проявив решительность и волю: «Я отвергаю горечь, обиду, ненависть и бунт».

Консультанты говорят излеченным алкоголикам: «Чувство обиды – это роскошь, которую вы не можете себе позволить». Это верно для каждого из нас. Никто не должен позволять себе чувствовать обиду. Это слишком дорого стоит. Шаг четвертый. Вы не должны ничего делать для себя сами. Бог уже сделал это для вас. Он облагодатствовал нас возлюбленным. Читаем в послании к Ефесянам, 1 глава, 6 стих. Когда вы приходите к Богу через Иисуса, то обнаруживаете, что уже приняты. У Бога нет второсортных детей. Он не просто благосклонен к нам. Он любит вас. Он заинтересован в вас. Он заботится о вас. Взгляните еще раз на эти замечательные слова. «Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Божьим намерением с самого начала было сделать нас своими детьми. Он совершил это через смерть Иисуса за нас на кресте. Все, что вам необходимо, так это поверить, что Бог хочет видеть вас своим ребенком. Когда вы приходите к Богу через Иисуса, Он уже принял вас. Шаг пятый. Примите самого себя. Иногда это самое трудное. Я говорю христианам: никогда не принижайте себя, никогда не критикуйте себя. Не вы сделали себя сами, но Бог сотворил вас. В послании к Ефесянам во 2 главе в 10 стихе Павел говорит, что мы Божье творение. Греческое слово, означающее творение, поэма, которое используется в русском языке, то есть нечто прекрасное. Это предполагает искусно выполненную работу. Мы являемся Божьими шедеврами. Из всего сотворенного именно для нас Бог уделил больше всего времени и заботы. Удивительно, но Бог использовал в качестве материала обыкновенный прах, землю. Вы можете оглянуться назад и посмотреть на факты неудач и ошибочных начинаний, на разбитые браки, на детей, которые пошли неправильным путем, на финансовые катастрофы. Возможно, вы причисляете себя к породе неудачников, но Бог называет вас «мой сын, моя дочь». Вы можете принять самого себя, потому что Бог принял вас. Когда вы приходите к Богу в Иисусе, вы становитесь новым творением. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога. 2 Коринфянам 5:17-18. Вы не можете оценивать себя согласно тому, какой жизнью вы жили до прихода ко Христу, так как с этого момента вы стали новым творением. Итак, сделали ли вы эти 5 шагов? Если да, то пришло время провозгласить ваше освобождение, произнести молитву, которая поставит печать на ваших знаниях о Божьем принятии. Вы вполне можете молиться своими словами, но если вы не совсем уверены, что сказать, вот примерная молитва, которую вы можете использовать. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Божий Сын и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи, и Ты воскрес из мертвых. Я каюсь во всех моих грехах и прощаю каждого человека точно так же, как Бог простил меня. Я прощаю всех тех, которые отвергли меня, которые причинили мне боль и которые не проявили любви ко мне, Господи,
и я уповаю на Твое прощение ко мне. И еще, Господь, я принимаю себя таким, каким Ты сделал меня. Я Твое искусство и благодарю Тебя за то, как Ты сотворил меня. Я верю, что Ты начал прекрасную работу во мне и полностью закончишь ее к концу моей жизни. И теперь, Господи, я провозглашаю себя свободным от любого нечистого злого духа, который был источником ран в моей жизни. Я высвобождаю свой дух для радости в Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С этого момента вы освободились от всякого злого духа, который вас мучил. Если вы почувствовали какое-то вынужденное сопротивление молитве, которую вы только что произнесли, знайте, это злой дух. Вполне возможно, что в вашем разуме возникнут слова «отверженность», «обида», «жалость к себе», «смерть» или другие. Знайте, что это Святой Дух разоблачает индивидуальность вашего врага. Отвергни, назвав его по имени, а затем освободись от него. Удали любое его проявление. Выдохни, прорыдай, провопи, но выпусти это. Это событие может надолго растянуться. Но не беспокойтесь о чувстве собственного достоинства. Примите любую помощь, предоставляемую вам Святым Духом. Как только вы почувствуете освобождение, начните громко славить Бога. «Господь, я благодарю Тебя! Господь, я славлю Тебя! Благодарю Тебя за освобождение! Благодарю Тебя за все, что Ты сделал для меня!» Благодарность Богу ставит печать на вашем освобождении. Теперь вы готовы для новой свободной жизни.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет, потому как там у Бога живы все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева, Мафусал, Енох и Ной, короли и королевы, ну и сосед покойный мой, короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б все землей кончалось, было б легче.

И, конечно, очень важно, как судьбу ее решат. А судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. Кто хоть что-то понимает, не

жизнь, она ведь из сюрпризов. И на тот свет летят без виз. Жизнь такая, из сюрпризов. И на тот свет не надо виз. Но тут, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема. Кто не в теме, там чужой. А ведь всех предупреждали. На земле был Божий сын. Кстати, с ним двоих распяли. А в рай попасть сумел один. Двух разбойников распяли. А раскаялся один. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное. Хорошо, если будем в нем. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус, мир гуманнее не стал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов, разберись тут, что почем. А выбор все же делать надо безошибочный причем. Если скажем слава Богу, приоткроется секрет, уменьшающий тревогу по дороге на тот свет. Потому что слава Богу, скажут ангелы в ответ –

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзупи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзупи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон к продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзупи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Йов Барометр, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и гласом псалмопения, при звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком, возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной. отозвавший 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостины, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали: «Это Иисус Назарей идет». Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 24. «В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его, по слову Господа, которую он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манасии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господень, во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования». И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилевый, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников, и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних, во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Вивлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей и слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи, и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя. И сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткою. И взял начальник телохранителей Сераию, первосвященника, и Цифанию, священника второго, и 3 стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца, главного в войске, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Ямав, и выселены иудеи из земли своей. Над народом же, оставшимся в земле иудейской, которых оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадолию, то пришли к Гадолию Масифу, и именно Исмаил, сын Нефании, Иоханан, сын Карея, и Сирая, сын Тайхумефа, и Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадолия им и людям их и сказал: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, 27-й день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни своей». И содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

смысл, когда жизнь превратилась в черно-белую пленку, когда рушились все мечты, все надежды, все упования. Пришел ты и все изменил. Ты дал мне новое.

0: вас-то я искал повсюду.
1: Что-то не припомню, мы знакомы?
0: Нет, не знакомы, но я вас несколько раз видел в столовой.
1: Ну и что?
0: Я заметил, что после обеда вы ведете группу по изучению Библии.
1: Ну.
0: Знаете, я тоже христианин.
1: А, вы к нашей группе хотите присоединиться? Пожалуйста.
0: Да нет, понимаете, мне это вам сказать не нужно. Понимаете, я получаю откровение непосредственно от Бога. И вам непременно нужно услышать мое последнее пророчество.
1: Знаете, быть пророком – это большая ответственность.
0: Да я понимаю, что ответственность. Но вы не подумайте, что и это. Ну, я же даже свою церковь собираюсь основать. Да что там церковь? Даже свою собственную, как вы ее там называете, эту деноминацию.
1: Тихо, погодите. Вы уверены, что ваше откровение от Бога?
0: Конечно, от Бога. Откуда же еще?
1: Ну, у меня есть несколько вариантов.
0: Да погодите вы с вариантами. Дайте я вам, наконец, прореку.
1: Вы извините, у меня обеденный перерыв уже заканчивается. Подходите завтра к моему столику.
0: Да я не займу у вас много времени. Слушайте, значит, говорю я, значит, с анакондой.
1: Что вы сказали? Говорите с анакондой?
0: Ну да.
1: Вы говорите с анакондой?
0: Ну да. Во сне? Но это было откровение во сне, понимаете? Ну вот и она, значит, говорит мне.
1: Извините, вы случайно не ели вчера на ночь старые чебуреки?
0: Да какие чебуреки? Я вообще не люблю чебуреки. Так вот, значит, эта анаконда открыла мне, кем на самом деле был Иисус.
1: Разве нам не известно, кем был Иисус?
0: А нет. Согласно словам анаконды, Иисус на самом деле духовный брат сатаны. И в этом случае...
1: Старые чебуреки.
0: Что вы сказали?
1: Вы кому-нибудь еще рассказали о вашем откровении?
0: Пока только вам. Я хотел, чтобы вы первые услышали эту хорошую весть.
1: Чего же здесь хорошего?
0: Ну как же? Ведь все думают, что Иисус...

0: начала Бог.
1: О, я вас умоляю.
0: Библия говорит, что небеса и земля сотворены никем иным, как Иисусом.
1: Ой, не смешите.
0: Одно из имен Иисуса – Эммануил, что значит «Бог с нами».
1: В таком случае, как он может быть Богом? И в то же время братом сатаны.
0: Никакой он ему не брат.
1: Сатана
0: – сотворенное существо. А если быть точнее, бывший ангел.
1: Как ангел?
0: Согласно Библии, когда-то сатана был ангелом, который возгордился и поднял бунт против Бога. За это он был свержен с небес.
1: А как же анаконда?
0: Старые чебуреки.
1: Не может быть! Все же было как по-настоящему!
0: Вам повезло, что вы не живете в Израиле во времена Ветхого Завета.
1: Почему это?
0: Заложенное пророчество... Вас бы побили камнями.
1: Ну ладно, меня ждет работа. До встречи. Хорошо, что я не успела рассказать ей про зеленого человечка.
0: Старые чебуреки.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея авторская.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из запавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Попросил.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, грех ли бездействовать и только молиться?
1: Священное Писание говорит о том, что в каждом вопросе, с которым мы имеем дело, мы, как верующие люди, мы участвуем в нем всем своим естеством. Написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением, и ближнего твоего, как самого себя». То есть это целостное участие всей личности в любом вопросе. Будь это вопрос нашего отношения к ближним и каких-то их нужд, на которые мы реагируем, будь это вопрос служения, созидания церкви, будь это вопрос каких-то других людей, может быть, посторонних нам, или они немножко дальше от нас. Когда мы говорим о любом аспекте, с которым мы имеем дело, то мы, конечно же, всем своим сердцем хотим помочь. Мы вовлечены в этот процесс. И когда мы вовлечены с искренней любовью в процесс какой-либо, это послужение или, может быть, нужда какая-то, или еще какие-то вопросы, то мы, конечно же, прежде всего знаем, что все зависит от Бога. И поэтому каждый христианин в любой нужде он будет обращаться к Богу прежде всего. Он будет просить Божьей помощи, он будет просить Божьего руководства, он будет просить Божьего вмешательства в какие-то обстоятельства, он будет просить мудрости от Бога для того, чтобы видеть свою собственную ответственность. Но вместе с тем он понимает, что Бог многие вопросы дал под наш контроль. Он дал нам для того, чтобы мы могли, неся свою ответственность, их выполнять. Ну, например, когда мы говорим о воспитании детей, Библия ясно говорит о целом ряде ответственностей, которые есть у родителей по отношению к воспитанию детей. Например, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Или в Ветхом Завете мы читаем о том, что Бог повелевает: внушай это детям твоим. То есть определенная ответственность, о которой Бог уже сказал родителям, что они должны делать по отношению к детям. И вот в этой ситуации представьте себе, что человек, он хочет, чтобы его дети выросли правильно, и он идет к Богу и говорит: «Господи, помоги, чтобы мои дети выросли правильно». Бог ему отвечает: «Я тебе сказал, что тебе нужно сделать для того, чтобы эти дети выросли правильно». Другое дело, когда человек, понимая свою ответственность, делает то, что он может, для того, чтобы сформировать в своих детях правильные отношения, правильный взгляд на вещи, правильное знание и правильное отношение к вещам. И когда он занимается этим, он понимает, что душа его ребенка, она не подвластна ему, его действия ограничены. И поэтому он, делая свое дело, он, естественно, обращается к Богу. И он просит Божьей милости к душе своего ребенка, он просит Божьей охраны. Он просит Божьей заботы, конкретно проявляющейся в той или иной ситуации. Таким образом, мы видим, что молитва ни в коем случае не исключает исполнение наших обязанностей. Молитва дополняет, она является элементом, который неразрывно связан со всей целостностью жизни каждого человека, который имеет отношение к определенным ответственностям, возложенным на него Богом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: мой лучший друг.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Тебе наш царь, Тебе отец наш.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

несколько лет в полете древних планет ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служения в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 октября. Добрые слова. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Ефесянам 5:19. В некоторых переводах этого стиха написано «назидая друг друга». Мне нравится толковать это место Писания в двух вариантах, говоря о важности назидать и себя, и других. Очень легко попасть в ловушку негативного мышления и концентрировать внимание на проблемах, разочарованиях, неудачах. Все это мешает нам исполняться Духом и не отражает сущность Святого Духа, ведь в нем нет ничего негативного. Даже в тех случаях, когда Он указывает нам на проблему, Его цель – предложить выход. А когда мы находимся в сложной ситуации, Он дает утешение и силу. Чем больше мы думаем и говорим о своих проблемах, тем слабее мы становимся. Когда же мы говорим и думаем об Иисусе и Его обещаниях, мы укрепляемся. Жизнь нелегка, и все мы время от времени сталкиваемся с трудностями. Бог наполнил нас Святым Духом, чтобы помочь нам справляться с проблемами. Если вы сейчас проходите через испытания, настройтесь услышать Божий голос. Сосредоточьтесь на всем хорошем, что Бог говорит вам через Слово и при помощи Святого Духа, голос которого звучит в вашем сердце. Слова – это топливо, поддерживающее нас. Поэтому очень важно говорить добрые слова, несущие жизнь. Божье слово на сегодня. Подбирайте правильные слова, потому что они могут нести как жизнь, так и смерть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

За каждый миг благодарю. За свет зари и тишину. За то, что ты всегда со мной. Мой вечный Бог, Отец родной.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно! Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш.
2: Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. И сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у немеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите:

0: лишних. И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехаво и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа, Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзость его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня, и воцарил над Иудею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Садовласова, все предал Бог в руку его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли

И дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Книга пророка Иезекииля, глава 1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие 4 животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на 4 сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны – лицо тельца у всех 4 и лицо орла у всех 4. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед 4 лицами их. Вид колеса и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех 4 одно. И по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на 4 свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их высоки и страшны были они, ободья у них у всех 4 вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда и шли они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были 2 крыла, которые покрывали их, и у каждого 2 крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

0: Спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев радио Пилигрим.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как мы можем знать, что хоть одна из современных деноминаций представляет собой истинное учение Иисуса? Ведь христианство несет багаж тысячелетних трактовок и течений.
1: Когда мы говорим о деноминациях, о церквях, мы имеем дело с людьми, а значит, мы имеем дело с несовершенством. А значит, мы должны прийти к выводу, что в какая бы точная церковь ни была и какая бы правильная деноминация ни была, она все равно не будет иметь полной завершенной картины. Завершенная полная картина учения Иисуса Христа есть только в Священном Писании. Библия говорит, мы читаем во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи, где сказано о том, что если мы будем, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И дальше сказано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть Писание содержит в себе все, что нужно нам для спасения. Каждая церковь, деноминация, лидеры разные церквей, они воспринимают Писание, они трактуют Писание, они каким-то образом ищут практического применения Писания к своей ситуации, к своей жизни, к той точке истории, в которой они находятся. И вот в этом процессе всегда будут какие-то издержки, всегда будут какие-то несовершенства, будь то это связано с одним человеком или же группой людей. Поэтому, когда мы говорим о деноминациях, нам нужно помнить, что совершенной деноминации нет и не будет. Все, что мы можем делать, мы можем сравнивать ту или иную деноминацию со Священным Писанием, пытаясь молитвенно постичь и понять истинную суть Писания. И здесь нужно разделить явление на две категории. Есть ключевые вещи в Писании. Это вопросы, связанные со спасением, с Евангелием, с искуплением, которое совершено Иисусом Христом на Голгофском кресте. Если деноминация не точно представляет или передает Евангелие, то есть большой шанс, что люди, которые там находятся, они не знают спасающей вести, и поэтому они не спасены. Для того, чтобы человек был спасен, ему нужно знать Евангелие, ему нужно воспринять Евангелие и прореагировать на него правильно. Есть другая категория вопросов. Есть многочисленные истины Писания, которые важны и которые влияют на нашу жизнь. Они, от них зависит эффективность нашей жизни, от них зависит практически плод нашей жизни. Эти вещи важные, но они не касаются центра, они более периферийные вопросы. То есть люди, которые, есть деноминации, которые правильно проповедуют Евангелие, и люди, которые принадлежат этой деноминации, у них есть шанс воспринять Евангелие и быть спасенными людьми. Но вместе с тем, в этой же деноминации какие-то вопросы, они в силу каких-то причин, бывают это исторические причины, традиционные причины, субъективные причины, связанные с тем или иным лидером, с личным переживанием какого-то человека. То есть какие-то истины, по этим причинам, вышеперечисленным, они не точно поняты, неправильно представлены, как-то интерпретированы в несколько искаженном свете, они каким-то образом применяются, возможно, неправильно. И вот эта сфера, она неизбежна. Нет такой церкви, в которой абсолютно все вопросы были бы выверены с абсолютной точностью. И даже если есть, даже если бы такая церковь была, мы знаем, что вот, допустим, вот эта вся выверенность всех вопросов, она будет касаться одной какой-то группы людей, хотя даже в той группе есть разные люди, у каждого немножечко разное восприятие, по-разному преломляется то, о чем говорят их лидеры. То, когда мы пойдем дальше, когда мы говорим о людях в другой культуре, когда мы говорим о людях в этой же культуре, но из разных поколений, мы имеем дело с вот этими барьерами, которые лишают нас возможности иметь совершенство. По этой причине мы можем сделать ясный вывод. Мы всегда должны ориентироваться на Священное Писание, в молитвенном предстоянии перед Богом, пытаясь понять его суть, пытаясь найти, что же Бог говорит в данной ситуации касательно меня лично, моей семьи, моей церкви, моих обстоятельств, в которых я нахожусь. Это будет самый точный ответ или самый точный путь, который Господь оставил для каждого из нас.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

мы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: как бы было здорово.
1: Христианские притчи. Зарытый талант. Человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел 2 другие. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30.

0: нашел, Дух Святой мне шепчет: тише, тише, я пришел.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на величайший день в истории христианства – День Пятидесятницы. В этот день Дух Божий становится главной укрепляющей силой в нарождающейся Церкви. Под воздействием Духа Святого ученики Иисуса Христа начинают всемирную проповедь Евангелия. И с первой христианской проповедью обращается к народу Петр. Прочтите ее. Она записана в книге «Деяния апостолов» во второй главе. Своими размышлениями о проповеди Петра с вами поделится Ярл Николаевич Пести.
1: В первой проповеди, сказанной после воскресения, вознесения и излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, вот что апостол Павел говорит по поводу воскресения Иисуса Христа. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И дальше в этой проповеди он опять подчеркивает факт воскресения Христа такими словами: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Обратите внимание на то, как апостол Петр, говоря об Иисусе, выделяет его, отождествляя его с названием города Назарей. Да, он им говорит: «Это тот, которого вы знаете, который был среди вас из города Назарета». И потом он опять дважды подчеркивает в этой проповеди и говорит: «Сего Иисуса». Почему Петр это делает? Почему он так четко выделяет его? Причина та, что в те времена среди израильтян имя Иисус было очень популярным. Родители давали это имя своим сыновьям в честь их исторического героя Иисуса Навина. Поэтому Петр обращает их внимание на того Иисуса, которого они знали из города Назарета. «Сего Бог воскресил из мертвых». Дальше он напоминает им, что этот Иисус был человек, отделенный от всех других людей. В течение 3 лет они его видели, слышали и были свидетелями совершаемых на их глазах знамений и чудес. Притом Петр доказывал им на основании пророческих изречений Писания, что верным знаком, что он является обещанным Мессией, это то, что он воскреснет из мертвых. Так что одна из причин его воскресения была необходимость исполнения священных писаний. Затем апостол Петр говорит, что смерть не могла удержать его, то есть сего Иисуса, и он должен воскреснуть, потому что в нем не было греха. Мы знаем, что грех причинил смерть,

0: воскресив Сына Своего из мертвых, Бог и тем самым говорит нам, что все, что Христос сделал, и все, что Он сказал, имеет Его санкцию и одобрение. Это значит, что искупительная жертва Иисуса Христа полностью удовлетворила правосудие Божье. То есть смерть Иисуса Христа заплатила полностью долг за грех всего рода человечества, и поэтому тот, кто примет спасение, предлагаемое ему в Иисусе Христе верой, он будет безоговорочно оправдан святым и справедливым Богом. Поэтому, уважаемый радиослушатель, ты можешь полностью довериться каждому слову, сказанному Иисусом Христом. Каждому обетованию, данным им, ты можешь довериться на 100%. Твое спасение утверждено не на твоих чувствах или настроениях, но на обетованиях, данных самим Христом. Нигде в Библии не сказано и нигде Христос не говорил, что спасение и прощение наших грехов зависят от наших чувств. В этот самый момент, когда ты верой примешь Иисуса Христа и возложишь свою надежду целиком на то, что Христос совершил на Голгофском кресте, ты уже не находишься под осуждением твоего греха, но стоишь оправданным перед святым и справедливым Богом. В заключение я хочу привести одно из многих обетований, данных нашим Господом Иисусом Христом. В 5 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Первые условия для спасения – это слышать. Слышать что? Слышать, что говорит Христос. Никто, слушающий эту передачу, не может сказать, что он или она не слышали слов Христа. Если вы в первый раз включили ваш приемник и услышали эту передачу, то вы только что прослушали цитируемые мною слова Иисуса Христа. Что дальше говорит Иисус Христос? «И верующий в пославшего Меня». Это второе условие – верить тому, что сказал Иисус Христос. Веришь ли ты, уважаемый радиослушатель, что Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, быть твоим Спасителем? Что Он умер за тебя на кресте и воскрес ради твоего оправдания? А дальше что? Тот, кто услышал и поверил, Христос говорит, имеет жизнь вечную. Когда ты получишь жизнь вечную? Когда-нибудь в будущем, может быть, когда будешь умирать? Нет, Христос говорит, что ты ее сейчас получишь в тот самый момент, когда ты поверишь. В момент твоего уверования ты переходишь от состояния осуждения в состояние полного прощения и оправдания. В другом месте Христос говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Значит, когда ты принимаешь веру Иисуса Христа, то на тебе больше гнев Божий не пребывает, но ты перешел от смерти в жизнь. Итак, вы заметили, что в одно мгновение Бог снимает с вас грех, и вы больше не находитесь под гневом Божьим, но под Его благодатью. И этот факт основан на Слове Господнем, а не на ваших чувствах. Наши чувства и эмоции меняются, как погода, а Слово Божие пребывает вовек. И причина, почему ты можешь полностью доверять Слову Иисуса Христа, Слову Божьему, та, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Послушайте, что по этому поводу говорит Слово Божие. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых, поэтому мы можем положиться на каждое слово, сказанное им. Твое спасение стоит на прочном основании заместительной смерти и воскресения Иисуса Христа, а не на твоих чувствах. Верь, мой друг, верь тому, что сказал Иисус Христос, и спасен будешь. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, говорит Христос, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верь, мой друг, и жив будешь, да поможет тебе Господь в этом.
1: Заканчивая нашу программу, сообщаю,

0: адрес, по которому вы можете написать нам. Город Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио